0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Рок-Арсенал.
1: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед и с песней!

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы. Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Давид.

0: Реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, Аугарен 114-667-90-02-48-0.
3: Внимание! В Joy Pub! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy Pub на сцене сойдутся группы Летонина, Delight Fiera, Daytree и Ready Monsters, а также специальный гость Buddha Love. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Joy Pub. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Доброе утро. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся зданиях отопления пока нет из-за аварийных ситуаций. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме, сообщили в мэрии. По вопросам запуска тепла горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также получить информацию можно в ЕДДС, единой дежурно-диспетчерской службе, по телефонам 304-1205-304-1208. На Серовском тракте в автоаварии с участием рейсового автобуса и маршрутки пострадали 3 человека. ДТП случилось на 275-м километре трассы в Новолялинском округе. Столкнулись рейсовый автобус, сообщение Екатеринбург-Серов, и микроавтобус «Форд Транзит» Екатеринбург-Лобово, сообщили в МЧС области. В «Форде» в результате ДТП пострадали 3 человека. Они были направлены на осмотр в местную больницу. Судя по кадрам, с места аварии удар пришелся маршрутке в заднюю часть кузова. Причины ДТП выясняются, пишет Ятин. Текущий год в Екатеринбурге стал самым влажным за последние 89 лет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, с начала октября в городе уже выпало 47 миллиметров осадков, с начала года 783. Ранее наибольшее годовое количество осадков за всю историю наблюдений выпало в Екатеринбурге в 1937 году 770 миллиметров, пишет «Комсомольская правда». Это осень и зима на Урале. Росгидромет обещает не холодными. Октябрь и февраль будущего года ожидаются теплее нормы. Средняя температура ноября, декабря, а также марта ожидается близкой к норме. Корабль «Крю Дрэгон» с космонавтом Роскосмоса Андреем Федяевым накануне вечером благополучно вернулся на Землю. Отстыковка от МКС состоялась днем 7 октября. Вчера в 18:34 по московскому времени корабль приводнился по побережье Калифорнии. Коллегами россиянина по экипажу были астронавты НАСА Джессика Мейер, Джек Хэтуэй, астронавт Европейского космического агентства София Дэна, сообщает телеграм-канал Роскосмоса. Официальный доллар 85,42, евро 95,47.
0: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
0: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
5: Доброе утро, дорогие арсенальцы. Сегодня днем плюс 9, а также солнце и какой-никакой дождик. Сегодня пятница, и это уже хорошая новость. Так что лонг лив рок-н-ролл.
0: Информация на правах рекламы.
6: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будалав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
6: Привет вам, рок-зависимые. Вот что, ребята, поставлю-ка я вам по-настоящему духоподъемную песню. Воспарим душой. Да ведь?
7: На рок-арсенале.

Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов – профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
4: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
5: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
6: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
8: На

0: «Привет, человечество!» говорит и показывает нейросущность Арсенала. Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
1: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
2: О, «Римэкс», шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
5: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
4: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В Джой-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе на сцене сойдутся группы «Летанина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Джой-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.
7: Привет вам, доблестные арсенальцы! Осень пришла по расписанию, но нам всегда есть чем согреться. Давить!
8: На рок-арсенале.

0: Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
3: 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Начинается большой интерактив. Начинается, конечно, программа и Макс Авто. Но так бывает, что ни одного Макса в студии нет. Меня зовут Павел Рубцов. Здесь со мной вместе Маргарита Балакирская. Доброе утро.
4: Всем доброе утро.
3: Напоминаю, спонсор программы Макс Авто, АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Новые возможности для заботы о вашем здоровье. Клиника сердца теперь в составе сети «Здоровье 365». Многопрофильная поликлиника, кардиологический центр, центр эндоваскулярной хирургии, собственная лаборатория, диагностический центр и круглосуточный стационар. «Здоровье 365» – это современное решение сложных проблем. Возможно, противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Ну, я бы хотел назвать номер для связи, чтобы вы нам сообщали, что происходит на дорогах, и задавали ваши вопросы и мнения высказывали, но, к сожалению, связь у нас второй день уже сбоит.
4: По всей видимости, это последствия масштабного цифрового сбоя, который случился в России накануне, и о котором сегодня мы с вами уже подробно поговорим после 10 часов 30 минут. Но ничто нам не помешает осветить автомобильные новости, поговорить с вами на автомобильные темы. Ну и есть, конечно, небольшая лазейка. У нас, поскольку идет видеотрансляция на странице радиофорум 104.5 ВКонтакте, там есть возможность оставлять ваши сообщения. Поэтому, поскольку через смс даже, через телеграм вы не пробьетесь, можно попробовать пробиться в комментарии к нашей видеотрансляции. Я мониторю. Будем пробовать таким образом с вами общаться.
3: Вот там пишут, авторизуйтесь, чтобы начать писать в чат. Так что надо еще авторизоваться для того, чтобы оставлять сообщения. Не упускайте эту возможность. Ваше мнение, ваши вопросы для нас, естественно, важны.
4: Интересны. Итак, по новостям автомобильным и околоавтомобильным мы сейчас пробежимся. Под Екатеринбургом водитель по имени Дарья столкнулась с медведем или с кем-то очень похожим на медведя. Дарья жива, машина помята, судьба кого-то похожего на медведя неизвестна.
3: Но он убежал, оно убежало. Цитата. Дарья говорит следующее. «Все произошло быстро и среагировать не успела. Бурое животное на четвереньках изменило траекторию движения машины после удара. На собаку не похоже, потому что большое, больше и сильнее. Я была с подругой, и она тоже уверена, что это медведь. Он был не такой большой, как взрослые медведи. Думаю, если бы встал на задние лапы, то около 180 сантиметров был бы». Вмятину оставил на автомобиле и скрылся с места ДТП.
4: Знаете, я бы не была уверена. Бурое животное на четвереньках. Я не знаю, это точно был девочки-медведь?
3: Ну, вот девочки сами не уверены, но, скорее всего, они сказали, что это был медведь. Ну, как бы то ни было, ДТП случилось. Ну, животного нет, не знаю, фиксировать надо или нет в таких случаях. Вмятина есть, животного нет.
4: Вообще, наезд на дикое животное считается ДТП, а дикие животные в России по закону являются государственной собственностью. Поэтому, если бы там был труп мишки, тогда с Дарьи была бы взыскана компенсация ущерба в пользу государства 60 тысяч рублей, совершенно
3: верно. Но эта компенсация компенсируется, извините за тавтологию, ОСАГО, правда, в случае смерти, ремонт в этом случае лежит на владельце.
4: В общем, по поводу ремонта, можно ли добиться возмещения ущерба за порчу автомобиля? Скорее всего, нет. 99,9%. То есть ОСАГО в этом случае работать не будет. Только если у вас есть каска, где прописан необходимый риск.
3: То есть столкновение с животным.
4: Столкнетесь с диким животным, вот если там это прописано, тогда каска вам в помощь. Но в большинстве случаев, если это с вами произойдет, то только своими усилиями, своим кошельком.
3: Ну, тут, в общем-то, легким испугом отделались, не как в Томске, где автомобиль серьезно пострадал, а медведь погиб недавно на днях.
4: Что сказать, люди-то на дорогах, Паша, страшнее гораздо. Переносимся мы, собственно, уже в Екатеринбург, где водитель под кодовым, знаешь, названием «учитель», много таких учителей на дорогах.
3: Архи-учитель, я бы сказал.
4: Да, напал на девушку, на таксистку. Это случилось накануне на перекрестке улиц Бебеля и Пехотинцев, где-то там в этом районе. Об этом рассказывает портал.

0: портал e1.ru, ссылаясь на пострадавшую, зовут ее Алиса. Что она рассказала?
1: Да, других нет свидетельств, только ее свидетельство. Я стояла на дублере Бебеля. Водитель черной легковушки встал в наглую лезть на дорогу со стороны парковки. Я его не пропустила и просто уехала дальше. После он начал подрезать меня, открыл окно, орал оскорбления. Я его послала. Тогда он выждал момент, и когда я проезжала мимо, распылил перцовый баллончик мне в приоткрытое окно. Газ заполнил машину, попал на лицо и руки. 2 дня она не могла отмыть автомобиль. При этом ни видеорегистратора не было, госномер не запомнила, но в полицию обратилась.
0: Госномер этого человека, учителя так называемого, о чем Максим Ядрышов неоднократно говорил. Ведь регистраторы нужны. Угу. Особенно в таких случаях они, конечно, помогли бы этой девушке, которую, еще раз, она написала заявление о нападении в полицию.
1: И тут надо, наверное, подумать было о том, чтобы окно-то закрыть. Все-таки, когда вот такой конфликт уже разгорается, скорее всего, лучше бы закрыть.
0: Блокировать двери и закрывать окна.
1: Потому что такие учителя, они очень агрессивные существа. И вот даже баллончик применяют. Но это вообще
0: я думаю, что многие из вас рассказали бы дивные истории про то, как с подобными существами сталкивались на дороге. Но, увы, еще раз, массовый цифровой сбой, его последствия, к сожалению, сказываются и на нашем с вами общении. Еще раз продолжается видеотрансляция на странице радио Форум 104.5 ВКонтакте. Попробуйте пробиться туда и оставить ваши комментарии. Возможно, мы их увидим. Хотя практика показывает, что многие комментарии ВКонтакте мы можем увидеть только после прямой видеотрансляции. Но, тем не менее, продолжим мы выпуск и поговорим с вами о бензине. Опять же, портал e1.ru сообщает о том, что крупные сети АЗС в Екатеринбурге после паузы снова начали повышать цены на топливо, хотя по утверждению, опять же, Е1 на небольших сетях, в небольших, бензин, наоборот, значительно подешевел.
1: Это вопрос высокой базы, так называемой.
0: Слушайте, это не везде. Я видела эти небольшие совершенно заправочки, где космические цены.
1: Ну вот, одна из заправок небольшая, у которой были очень высокие цены все это время, все эти кризисы, видимо, подешевел. Там 92-й, правда, стоит 91 рубль 60 копеек. Это высокая цена. В основном по 63, от 63 до 67 рублей продают основные.
0: Это 92-й. А что с
1: 95-й?
0: Там разброс тоже достаточно серьезный. Вот, например, на одной из сетей почти 100 рублей. А E95 с пометкой евро.
1: Ну, да. Обычная цена варьируется примерно в... Сколько? 70 примерно рублей. Около 70 рублей, разные заправки
0: 70-80 сетевые. 70-80 рублей. Как говорится, продолжаем наблюдение. А все-таки сейчас мы перейдем к одной актуальной для водителей, которые паркуются в центре Екатеринбурга, теме. Благодаря нашему любимому автоэксперту Дмитрию Ларионову она в очередной раз всплыла. И Дмитрий рассказал, что получил несправедливый штраф. Вот фактически у нас под окнами. Догадаемся, на какую радиостанцию он ехал, видимо. Припарковался ради чего? То есть на улице Толмачева. Ехал он с стороны проспекта Ленина в направлении Первомайска. Вот здесь по правой стороне. Едет. Видит справа действительно знаки. Идет запрещающие сигналы, знаки, что нельзя парковаться. Он разворачивается в положенном месте, там есть прерывистая линия.
1: Там, где, в общем-то, кончается пешеходный переход, и дальше чуть-чуть, за силой воли, там есть возможность развернуться. Вот он разворачивается и паркуется с противоположной стороны, то есть ехал в сторону Первомайской, развернулся теперь, получается, в сторону Ленина, и с той стороны знака нет. По крайней мере, в знаке видимости.
0: Чудо чудесное произошло с Димой, потому что там, как правило, все плотно, и тут пустое место. Он паркуется, а потом раз, и приходит ему... Да.
1: Письмо счастья приходит. Штраф в итоге пришел, и, по мнению Дмитрия, это серьезная недоработка в документе, который определяет дислокацию знаков. Если бы на перекрестке улицы Толмачева и переулка Почтового присутствовал дублирующий знак, который информирует водителей, которые двигаются со стороны Ленина, о том, что ставить машину слева они не имеют права, вопросов бы не возникло.
0: Но вы не рассказали. Знак, оказывается, был.
1: Но он там около Первомайской. То есть, когда едешь со стороны Первомайской, ты его видишь. Когда ты вот так вот разворачиваешься по правилам, ты его не видишь. Если бы такой знак был для тех, кто едет со стороны Ленина к Первомайской, с противоположной, то все было бы понятно.
0: Они бы увидели.
1: Да,
0: было бы понятно. А здесь человек, он же не телепат. И Дмитрий, собственно, об этом и говорит. И говорит, что, в принципе, это распространенная такая история в Екатеринбурге. Да. И 5 лет назад, в 21-м году, я цитирую Дмитрия Ларионова, ГАИ уже устраивала подобные массовые инциденты. Тогда кто-то в ведомстве недостаточно внимательно проверил схему дислокации знаков и разметки перед принятием решения о введении автоматической фиксации. Ну, в общем, и штрафы, которые уже успели вынести, приходилось отменять. У него уже была такая практика. Он в этом смысле продвинутый человек. И рассказывает... Целых 5 лет затишье продолжалось, и вот ситуация повторилась по тому же сценарию.
1: Новый пришел и
0: начал делать, это его предположение, да, что в ГАИ сменился некий ответственный сотрудник и просто не знает, что в Екатеринбурге такие недочеты. Так вот, портал я1.ру обратился за комментарием, наши коллеги обратились за комментарием в региональную ГАИ и опубликовали ответ ведомства полностью. Да. Мы фрагмент опубликовали.
1: Водитель был привлечен, да. Все это было сказано. Теперь ответ по существу. Анализ данных о проездах транспортного средства в день нарушения 16 сентября показывает, что водитель до момента остановки и фиксации нарушения проезжал по участку, где установлен знак 327.
0: В общем, рассказывают о том, что
1: видел.
0: Так, а вопрос, а когда он проезжал? Даже если он проезжал в тот день, ну, например, за несколько часов, или в другой день, мы правда обязаны?
1: Ну, и не хотел парковаться в тот момент ему до этого знака, ну, чтобы, да, память зафиксировала, например, что он там есть, ну, было все равно. Есть он там, нет, он на другие знаки ориентировался.
0: Абсолютно. Более того, если так обращает внимание вообще на все знаки, хотя ты не собираешься парковаться, ты отвлекаешься от дороги на секундочку. Ты не можешь вообще все фиксировать. Ну, вот так случилось.
1: Но с точки зрения ГАИ, знак был доступен для восприятия тогда, когда он первый раз был доступен. Воспринял. Значит, виноват.
0: Давайте поспорим о восприятии конкретных людей. Конечно, это очень, очень спорная все-таки тема. Но, в общем-то, подытожили в ГАИ, что в случае несогласия, пожалуйста, обжалуйся, чем Дмитрий Ларионов и займется, ему не привыкать.
1: Да, правда, он еще посетовал, что пришло уведомление в госуслугах с битыми фотками, где мало чего понятно. Ни одна от него только жалоба такая поступает.
0: А что стоит? Наверное, не так дорого поставить дублирующий знак.
1: А что стоит убрать эти знаки? Потому что, опять же, вспоминая слова Максима Ивановича, он каждый раз говорит, зачем тут запретили парковку? Ну, кому она мешает? Вот на улице Толмачева это вечная проблема.
0: Это наш вечный зов людей, которые здесь работают. Конечно, да. Сразу же вспоминается другая улица в центре Екатеринбурга. Там есть 8 марта улица, где достаточно все узко. Она большая, я понимаю, улица, но в районе автовокзала, где нет подобных знаков, насколько я помню.
1: Ой, там все
0: хитро. В районе Фрунзе. И там действительно такие бы знаки, запрещающие парковку
1: там они
0: на определенном участке. Да,
1: я с тобой полностью согласен. Там очень интересная ситуация, на которую я давненько уже обратил внимание, когда там ходил. Там есть выделенная полоса, и вот где просто знак выделенной полосы, люди паркуются, хотя не должны. На этой полосе получается. Через перекресток, через квартал где-то появляется знак, запрещающий парковку. Там люди не паркуются уже.
0: Поговорим же о инициативе, которая вечно зелена, но в очередной раз высказана. В России предлагают снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Сейчас, как мы с вами помним, 20 км в час, но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил провести в стране аудит дорожной системы, чтобы снизить в дальнейшем так называемый нештрафуемый порог превышения скорости. А сейчас, по словам господина Шапарина, этот порог позволяет нарушать ПДД абсолютному большинству автомобилистов. И по его данным, он ссылается на какой-то опрос, больше 85% водителей едут быстрее той нормы скорости, что предписано знаками. И говорит, нигде в других странах такого внушительного порога просто не существует. В России устарел. Вот хотели бы мы, конечно, спросить, с какой скоростью вы обычно ездите по Екатеринбургу?
1: Явно больше, чем разрешенное на... По крайней мере, несколько километров, это точно.
0: Хотя, вот, например, в других странах, Белоруссия и Казахстан, это 10 километров в час терпимость к превышению. В Германии 3 километра в час, что там
1: спидометр,
0: да, представь себе. Но, действительно, в очень многих странах нулевая терпимость к превышению. Это что, Италия, Испания, Великобритания, США, Израиль, Арабские Эмираты, там нештрафуемого порога не существует в принципе, а штрафовать могут уже за превышение на 1 километр в час.
1: Интересно, как там скорость ограничивается, то есть знаки какие стоят, потому что если, например, стоит знак 80, там, где у нас стоит знак 60, то, пожалуйста, будет...
0: Думаю, не везде. Но, например, позицию Шапарина разделяет автоэксперт Игорь Маржаретто. Я его процитирую. Порог в 20 километров в час – абсолютный рекорд для Европы. Даже порог в 10 километров считается очень высоким. И он считает, нужно снижать порог, начиная с 10 километров в час, с 20 до 10, а потом перейти к 5 километрам в час. Все-таки нулевой терпимости не нужно, потому что для учета погрешности приборов нужно оставить небольшой порог. В перспективе, считает Маржаретто, так и будет. И добавляет, что такой внушительный порог 20 километров в час порождает двойную мораль. Потому что если знак предписывает 60 километров в час ехать, то нужно ехать такие, собственно, как и предписано, а не 79, например, как принято у наших автомобилистов. Но мы, конечно же, не могли поинтересоваться у человека, который сейчас находится далеко и в отпуске, но все-таки душой-то он с нами. В Швейцарии не в Швейцарии, но душой наш любимый автоэксперт с нами.
1: Максим Иванович Ядрышов, несмотря на свой отпуск, героически записывает нам сообщение каждый день. И вот сегодня он прокомментирует эту инициативу о снижении порога нештрафуемого скорости.
2: Предложение, мягко сказать, не новое, совершенно не оригинальное, вот и не первый раз, что всплывает в повестке. Но пока каких-то объективных причин для того, чтобы у нас изменили КАП в части наказаний и ввели нештрафуемый порог в 10 км в час, их просто нет. Потому что для этого надо действительно проводить для начала ревизию дорожных знаков полную. А пока, насколько я понимаю, никто этим не собирается заниматься. И таких планов у госавтоинспекции, по крайней мере, их просто не имеется. Но все вот эти аргументы о том, что да, действительно, 20 км в час, чудовищный порог, и нигде такого в мире нет. Ну да, нет нигде в мире. Ну, что теперь делать? Должны же мы чем-то отличаться, в принципе, да? Поэтому пока такой порог есть, и увеличение штрафного, нештрафуемого порога с 10 до 20 км в час произошло, если я не ошибаюсь, в 2016, по-моему, году. Вот, и на самом деле это не вызвало роста дорожно-транспортных происшествий. Обычно все ссылаются на то, что вот, смотрите, люди гибнут, поэтому давайте срочно снижать. Вот, нет, в условиях глобального эксперимента над всеми нами показалось, что никакого снижения нет. Более того, количество погибших в ДТП и количество раненых в ДТП, оно с каждым годом снижается. То есть превышение скорости не является у нас основной причиной дорожно-транспортных происшествий. И более того, всегда рассматривается как сопутствующий фактор, поскольку само по себе превышение скорости без каких-то еще нарушений, не может повлечь дорожно-транспортное происшествие. Поэтому, да, сопутствующий фактор, который увеличивает тяжесть последствий ДТП, это так. Но сейчас вот с учетом того, сколько у нас камер стоит, и если людям массово начнут присылать такие постановления, так просто нельзя, откровенно говоря. Да? Вот, и я думаю, что власти это прекрасно понимают. Ну, а инициатива, я думаю, она не последняя в этом направлении. Ну, она совершенно не оригинальная, но пока, по крайней мере, насколько мне известно, никаких планов по снижению нештрафуемого порога не имеется. И, откровенно говоря, я поддерживаю это, потому что перед простым принятием этого закона необходима огромнейшая реформа, огромнейшая работа должна быть проведена, и эта работа не на неделю, не на две и даже, наверное, не на год. Но пока этим никто не будет заниматься. Вот, собственно, как-то так.
0: Автообозреватель радиофорума Максим Ядрышов. Вот за что любим и уважаем этого человека? За то, что он смотрит в самую суть. Mm-hmm. То есть главный ответ на вопрос, какой должен быть? А зачем?
1: Можно,
0: Если снизить этот нештрафуемый порог, станет меньше аварий, станет меньше жертв? По мнению Максима Ивановича, нет, не станет.
1: Ну и статистика подтверждает, что действительно вот этот порог ни на что практически не влияет, кроме на то, как передвигаются люди по трассам.
0: Более того, есть мнение автомобильного эксперта, экс-депутата Государственной Думы Вячеслава Лысакова. Он любопытное сказал. Он сказал, что, ну, кроме того, что крупные города из-за этого могут стать в мертвых пробках, но дело даже не в этом. По его словам, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но резко увеличится количество ДТП. Порог, я цитирую господина Лысакова, в 20 км в час дает возможность лучше следить за дорогой, потому что водитель знает, что у него есть запас. В обратном же случае он будет следить не за дорогой, а за спидометром, потому что не захочет расставаться со своими деньгами.
1: Все правильно. Вот ситуация на трассе, когда едет перед тобой фура, ее нужно обогнать. И у тебя вот эти 20 километров как раз являются тем зазором, который позволяет тебе совершить этот маневр и ехать спокойно дальше, может быть, даже с той скоростью, которая указана на знаке.
0: Что ж, рубрика «Макс Авто» продолжается. Мы сейчас перейдем в оставшееся эфирное время к другим темам. Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграм-канале рассказал о том, что доля альтернативного импорта новых автомобилей в Россию достигла рекорда в сентябре 26-го. Это то, что возится по альтернативным каналам, не через официальных дилеров, а через знакомых, близких, собственными ручками.
1: Ну, или,
0: в общем, 66% от общего объема импорта новых легковых машин.
1: Да, потому что общий объем новых автомобилей, которые поступают из-за рубежа, снижается, потому что, ну, локализированных автомобилей больше появляется.
0: Здесь, в общем-то, понятно.
1: Да, да. И поэтому люди везут по альтернативным каналам, хотя их все больше и больше прикручивают эти каналы последнее время. Ну, потому что новые правила, там, растаможки, новые правила взимания пошлины, например, если ты везешь через Киргизию, появились. То есть постоянно появляются какие-то препоны для альтернативного импорта, но тем не менее
0: наш
1: он продолжает.
0: Наш человек найдет, конечно, лазейку. Как та самая вода или кот. Так вот, это была присказка. А сказка в следующем. Открываем мы издание газета.ру и находим статью. А новый автомобиль, заголовок, должен стоить 800 тысяч рублей, чтобы его купили россияне. Оцените формулировку. Экономист Зубец. Новые автомобили в России должны стоить не более 800 тысяч рублей. И дальше. Нижний средний класс россиян перестал заглядывать в автосалоны. Формулировочка. Нижний средний класс.
1: Все правильно. Их вот там делят еще. Исходя из его расчетов, возвратить спрос на новые автомобили поможет только снижение их стоимости. Ну, вот как раз
0: порог 800
1: тысяч.
0: Ну, это, в общем, понятно. Но здесь любопытное, да, число указано.
1: Социология показывает, что 80-85% россиян не могут купить новую машину. Если говорить о критерии приобретения автомобиля, то автомобиль должен стоить 4-6 месячных доходов семьи, а лучше 3-4, но 6 – это верхний предел. Если в семье 2 человека работают и получают 200 тысяч рублей, то их автомобиль должен стоить 800 тысяч рублей. Это оправданная экономическая обоснованная стоимость.
0: Это если двое получают, например, 100 и 100.
1: То 200 получается, да.
0: Но это далеко не все.
1: Ну, в среднем сейчас по 70 тысяч.
0: В том-то и дело. То есть даже 800 тысяч рублей неподъемно для очень многих. Здесь любопытно, что в статье. Они посмотрели прайс-листы автокомпаний, посмотрели самый доступный автомобиль, какой у нас в России.
1: Лада Гранта, понятно, самый доступный. Он сохраняется самым доступным, но он начинается его стоимость от 850 тысяч рублей.
0: Но даже такой версии в свободной продаже у дилеров практически нет, ввиду небольшого тиража, пишет газета.ру. Что идет дальше?
1: Лада Нива Легенд, 1 200 000 почти, Искра седан, 1 300 000 почти, Нива Тревел, 1 350 000, Веста НГ, 1,5 миллиона, 1,5 миллиона Ларгус. Потом Джак пошел, почти 1 600 000,
0: да.
1: Лифан 1 600 000, 1 700 000 почти. УАЗ Хантер 1 700 000 почти. Москвич 3, 1 730 000.
0: Москвич 3, 1 700 000 почти.
1: Но если говорить о средневзвешенной стоимости автомобиля, то она сейчас составляет 3,5 миллиона рублей.
0: Я хочу сейчас, Паша, машину времени. Откатываемся на несколько лет, говорим... Когда-нибудь в студии вы скажете, что «Москвич» будет стоить от, внимание, даже от, не миллион, от, а от. От 1 729 000 рублей. Я хотела бы просто на наши лица с тобой посмотреть.
1: Лет я представляю, назад. Да. И такую машину времени многие бы хотели, чтобы автомобиль приобрести, в конце концов.
0: Это, да.
1: Понятно, что и утилизбор вмешивается в эту стоимость, и общая стоимость автомобилей повышается. Вот мы про импорт говорили, про разный. А вот все эти растаможка, все эти пошлины и утилизбор...
0: Да, они... Причины всем ясны. Любопытно, что, вот, опять же, про машину времени, опрос того самого агентства «Автостат» и журнала «За рулем» был в 2019 году. И тогда, в 2019 году, о наличии возможности купить новый автомобиль сообщал каждый третий респондент. Угу. Каждый третий. Но сейчас совершенно другая, конечно, картина.
1: Да, и еще автокредиты не выдают, 70% отказов, и автокредиты неподъемные. Ну, в общем, много что в эту копилочку.
0: Но есть люди, которые не поймут всеобщей боли. На портале Автоньюз сегодня с утра большая статья, в каких регионах России чаще всего ездят на премиуме. Отгадайте, что называется, с трех раз. Наибольшая доля премиальных автомобилей, старенькие немцы тоже сюда входят. Это Калининградская область, где долгое время действовали особые правила ввоза, приятные для водителей. В общем, в структуре автопарка BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Infiniti. Средний возраст премиального автомобиля в выборке 17 лет. Перестань глумиться. Вот. И какие регионы входят в топ с наибольшей долей премиальных автомобилей? Калининградская мы уже назвали. Нет, Свердловской области здесь нет в топе.
1: Москва.
0: Дальше Москва. Дальше... Нет, Ингушетия 12%. То есть Калининградская 20%, Москва 13%, Ингушетия особо не обгоняет 12%.
1: И потом, у меня нет просто перед глазами.
0: Санкт-Петербург 9%. У меня аж, понимаешь, горло.
1: Я понял, да.
0: Да, и дальше Московская область 8%.
1: Московская 8%. Мы не вошли. Ну и ладно. У нас зато к нам приедет Бугатти. Вторая в России самая дорогая, вот эта эксклюзивная сюда, в Свердловскую область.
0: В смысле, посмотреть уже счастье про
1: это? Ну, ее зарегистрировали. Так что не Калининградом единым, скажем так, жив Lexus.
0: Я все-таки в финале процитирую свой любимый телеграм-канал «Подлифтика 2.0. Гордимся земляками».
1: Ну что ж, «Максавто» подошло к концу.
0: Да, впереди у нас программа «Горожане. Разговор». Другие уже будем обсуждать темы, как Паша любит говорить за эфиром, общечеловеческие. Так что далеко не уходите. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В рубрике «Макс Авто».
1: Не переключайтесь. «Макс Авто».
3: Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
4: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
3: Кинопоказ.
4: Специальный показ фильма «Лето будет общим» сегодня вечером состоится в Ельцин-центре. Это режиссерский дебют актера Даниила Меркулова, который снимается в кино с 4 лет, сейчас ему 24. «Лето будет общим» – это история о трех друзьях – Дане, Олеге и Мике, которые носят настоящие имена сыгравших их актеров. У Дани внезапно пропадает обоняние, и чтобы помочь другу, втроем они отправляются к морю на поиски чудодейственного древнего растения афорсимона. Начинающееся как роуд-муви, кино в определенный момент становится личным и нежным прощанием с детством и попыткой отрефлексировать подростковый эскапизм. Герои фильма задаются вопросом, как стать героем. В своих фантазиях они обращаются к историческим и мифическим фигурам, Ясону, царю Давиду и Жанне д'Арк. Но настоящий ответ им открывает случайная попутчица Таня – Героем становится не по собственному желанию, а тогда, когда ты необходим другим. В эпизодических ролях в фильме снялись известные артисты Сергей Чинишвили, Ирина Пегова, Марк Богатырев. Причем они согласились работать бесплатно, чтобы поддержать молодое независимое кино. Премьера картины состоялась на Шанхайском кинофестивале, а затем, летом этого года, фильм показали на фестивале «Горький фест», где фильм получил высокие оценки критиков за ностальгическую атмосферу и исследование темы прощания с детством. Начало сегодня в 20 часов, входной билет стоит 500 рублей.
3: Кроме того,
4: в понедельник на следующей неделе, 12 октября, в Ельцин-центре в рамках проекта «Театр HD» покажут запись спектакля «Гамлет-коллаж». Все роли здесь играет один.

0: То беседка сада, то кабинет, то корабельная каюта. Здесь убивают Полония, здесь умирает Офелия. Здесь Гамлет общается с бедным Йориком и произносит знаменитый монолог «Быть или не быть». Начало показа этого спектакля 12 октября в 18:30. Входной билет 500 рублей.
1: И еще.
0: История в ароматах. Такая встреча из цикла «Искусство быть свободным» завтра состоится в музее Бориса Ельцина. Ее участники познакомятся с историей 20 века через ароматы. Как правило, мы воспринимаем запахи как нечто глубоко личное. Мы выбираем духи как часть образа, настроения и способа говорить о себе без слов. Однако за этой личной историей всегда стоит более широкий контекст. Ароматы могут стать языком целой эпохи. На экскурсии зрители пройдут путь от дореволюционной роскоши модерна к символическим ароматам новой страны и далее к позднесоветскому опыту дефицита. Здесь расскажут, чем отличались модные советские и французские ароматы, историю уникальных музейных экспонатов, духов, которые были созданы Борисом и Наиной Ельциными. Продолжение программы состоится в зале «Свободы» с коллекционером и знатоком парфюмерии Галиной Федоровой. Она расскажет о предприятии «Уральские самоцветы», история которого началась в Свердловске в 1942 году. Сбор гостей завтра в фойе музея в 16 часов. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
3: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
9: 10:36 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
10: И Павел Рубцов. Всем еще раз доброе утро. Начинаем мы программу «Горожане. Разговор» с рубрики «А что у вас не открывалось?». Хотели бы мы задать вам одноименный вопрос, но дело в том, что не у нас-то по-прежнему не открываются мессенджеры, с помощью которых мы бы с вами могли общаться. А что случилось? А накануне в России случился массовый цифровой сбой. Мне очень нравится сообщение в одном из телеграм-каналов. Сбоит даже сайт сбоев, сбой РФ. В общем, пользователи с чем только не столкнулись. Со сбоем в работе российских СМИ, причем самых разных. То есть не загружали страницы «Ведомостей», РИА Новости, «Коммерсант»,
9: РБК,
10: «Коммерсант», «Интерфакс». Да. Ну, у меня постоянно РБК загружался, портал, но у некоторых нет. У кого как. Дальше. Пресс-служба ЦИАН подтвердила, что сбой в работе их сайта случился. Авито тоже. Страницы транспортных сервисов, маркетплейсов у многих не загружались. Сайт РЖД у некоторых пользователей тоже дольше обычного. В Московской области была временно недоступна на онлайн-продаже билетов на автобусы перевозчика «Мосттрансавто». Региональный Минтранс официально об этом рассказал. Даже визовый центр Паша Кипра в Москве, и не только в Москве, временно перестал принимать посетителей из-за технического сбоя. Для кого-то боль, почему
9: да,
10: нет?
9: Да, иногда бывает очень
10: Яндекс.Почта. Многие пользователи не могут зайти в приложение, отправить и прочитать письма, во всяком случае, не могли. И примерно то же самое, та же картинка, что как у нас с тобой. Мы заходим на тот портал, который...
9: Этот сервис, да, который позволяет нам читать ваши сообщения.
10: Да, но сообщений нет и быть не может. А вот здесь то же самое Яндекс.Почта. Один из пользователей в браузере показывает, что я в папке входящий, но страница пустая. Вот то же самое. Мы открываем в надежде прочитать ваше сообщение. Страница пустая полностью, ничего не можем поделать.
9: Пожаловаться тоже никуда нельзя, потому что не пускает никакой сервис.
10: Только по телефону. То, что собственно, случилось? То, что Украина впервые ударила по дата-центру Яндекса. Утром накануне в дата-центре Яндекса в Рязанской области, в САС,

0: Произошел пожар после атаки беспилотников. Работу центра временно приостановили, и в Яндексе уточнили, что, как они сказали, инцидент затронул часть инфраструктуры. Пострадавших, слава богу, нет, но последствия происшествия очень серьезные. Нужно восстанавливать работу сервисов, а это достаточно сложно. Под удар попал, что значит дата-центр? Это центр обработки данных, ЦОД. IT-гигант. Представляете, сколько компаний
1: подвязано на Яндекс? Да, много на него действительно завязано, и клиентам предложили перенести сервисы в другие зоны, по крайней мере, пока не будет восстановлено.
0: Серьезно? Всегда. В зоны? То есть это и технически, и финансово, ну, видимо, мягко говоря, непросто сделать. Ну, кто-то пишет, что в этом дата-центре находятся 2 из 3 суперкомпьютеров компании. Угу. Вот, это огромные вычислительные кластеры, сотни серверов. Кстати, который Яндекс использует и для машинного обучения. То есть обучение нейросетей, в частности, Алисы.
1: Угу.
0: Да, поиска Яндекса, GPT и других вычислений.
1: Ну, в общем, тяжелых. Это, да, серьезный центр такой, который впервые пострадал, и, ну, не знаю, такая атака на инфраструктуру может быть не последней. Кстати, как я слышу, сейчас сирены воют, но это...
0: Учение гражданской обороны.
1: Не пугайтесь. Да.
0: Что касается, возвращаемся к этому цифровому сбою. Агентство «Европейские азиатские новости» публикует мнение директора компании «Сумма технологий» Роман Рублевский. Это к теме последствий этого удара. Оборудование, господин Рублевский говорит, дело наживное, сложнее с данными, которые загрузили в облачную инфраструктуру Яндекса, которые могли погибнуть. Угу. Вот это гораздо серьезнее. Потому что немалая часть бизнеса перенесла свои облачные данные именно в Яндекс после того, как иностранные сервисы стали недоступны российским предпринимателям, понадеялись, и все.
1: И все, да, причем никто восстанавливать, кроме Яндекса, это, видимо, не собирается, государство не будет вмешиваться, по заявлениям некоторых депутатов.
0: Если верить депутату, по имени Алексей, по фамилии Журавлев, депутату Госдумы, он сказал, что Яндекс должен защищать свои дата-центры от дронов, а обязанности государства, это, в общем, совершенно другие обязанности, не это не входит. Но это сказал Журавлев, пока все-таки не будем говорить за все государство, как сказал господин Журавлев.
1: На месте государства все-таки я бы озаботился, потому что сервисы Яндекса в том числе используются и государственными, как я понимаю, различными учреждениями. То есть это не просто какая-то частный
0: как
1: вопрос.
0: Сказали многие эксперты сразу же, посмотрите, это обратная сторона того, когда компания занимает доминирующее положение на рынке.
1: Все верно, потому что если вся информация стекается в одно место, повреждение этого места грозит тем, что информация теряется. Или, по крайней мере, доступ к ней.
0: Член экспертного совета Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Тортьев, опять же, в комментарии Ян, сказал, что, например, тот же сервис Яндекс.Такси занимает, по данным ФАС, порядка 90% рынка. Угу. С одной стороны, и договариваться с бизнесом проще контролировать, чем группа организаций. А с другой стороны, посмотрите, что произошло.
1: Ну, действительно, монополисты, несмотря на то, что у нас существует федеральная антимонопольная служба, она как-то не сильно с ними борется, с этими монополистами. И Яндекс все больше и больше сфер захватывает. Это же не только такси. Это и доставка, и кикшеринг, и все что угодно.
0: Ну, в общем, продолжаем наблюдение.
1: Да.
0: И, кстати, через запятую уже перенесясь непосредственно в Свердловскую область, а у нас все равно цифровизация идет как может, и кого-то даже побеждает. У нас отдел ЗАГС по Свердловской области представил нового цифрового консультанта. Катюша зовут эту нейросеточку. Она будет помогать свердловчанам, как пишут СМИ, многие жениться и разводиться.
1: Но не
0: и
1: только.
0: И помощник круглосуточный. В мессенджере Макс он работает и отвечает на стандартные запросы, которые связаны, ну, например, с регистрацией гражданских актов, с оформлением нужных бумаг, там режим вопроса-ответа. Катюша будет нам помогать. Если, конечно, цифрового удара и по ней не
1: Да. Ну, не знаю, случится нет, но представляю себе, человек сидит ночью и задумался, жениться ли мне идет в Катюшу и спрашивает: «Катюша, а скажи мне, да, надо или не надо?» И она ему отвечает, скорее всего, скажет: «Надо», потому что у нас политика такая. Ну, в общем, это просто сервис, который позволяет действительно решать вопросы или получать ответы, не решать. Он ничего не будет делать, он просто будет отвечать вам на запросы, куда идти, что подавать, какие документы, в какие учреждения.
0: Но есть и вечные ценности. Вечные. Вот сколько мы себя помним, обязательно кто-нибудь предлагает переименовать что-нибудь в Екатеринбурге и регионе.
1: Тут что-нибудь,
0: на этот раз,
1: это сразу все.
0: На этот раз член Союза кинематографистов России, человек, который спродюсировал фильм, недавно вышедший, роман «Вы преданности предательства», Олег Урушев. Он предложил переименовать Свердловскую область, заодно улицы Свердлова и Хохрякова, хотя бы сначала
1: начать,
0: эти улицы,
1: да,
0: предложил он в интервью корреспонденту четвертого канала. Мы сейчас вам дадим послушать небольшой фрагмент этого интервью.
2: Сегодня то, что крупнейший край такой уральский носит имя Свердлова, убийцы царской семьи и вообще как бы одного из самых кровавых большевиков. Ну, наверное, это сегодня, конечно, уже не красит и как бы такой отпечаток памяти достаточно черной полосы. Постепенно я понимаю, сегодня еще большевистская кровь в Екатеринбурге бурлит, но пора с ней расставаться, начать с Хохрякова, а закончить уже и Свердловым, а потом, может быть, и на самом деле переименовать не Свердловскую область, там, в Уральскую область или Екатеринбургскую область. Как уже, но все равно это не должно быть нашей памяти ни Свердловой, ни Хохряковой.
1: Угу. Я понимаю твое
0: Скажите
1: удивление.
0: Скажите им, пожалуйста, что не Свердловы, а Свердловы.
1: Свердловы, да, есть в определенном слое
0: не
1: людей.
0: Не Пышма, не Березовский город и не Свердлов Яков Михайлович. Ну ладно, это уже просто мы отвлеклись, конечно, но на такое сложно не обратить внимание.
1: Да, не отвлечься. Ну, действительно, мысль-то не новая, ее периодически. Причем определенный круг людей обычно это озвучивает, которые связаны, в последнее время связаны так или иначе с идеей возрождения памяти Романовых. Вот потомок высказывался, что
0: Давайте
1: надо было...
0: Давайте честно, потомок Николая кого, первого, да, первого, высказывался, потому что спросили журналисты. Я предполагаю, что здесь тоже продюсера Олега Урушева...
1: Наверное, спросили.
0: Спросили журналисты. И он, но он выразил свое мнение. Вот любопытно, конечно, было бы узнать ваше мнение. Если вдруг пробьетесь, это можно сделать через видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте. Страница называется «Радиофорум 104.5», потому что другие у нас способы да, контактирования с вами сообщения не работают из-за масштабного цифрового сбоя. Это последствия. Так вот, как вы думаете, следует все-таки переименовать Свердловскую область и улицы Свердлова и Хохрякова? Если да, то во что? И вот знаете мне, что было интересно? Если раньше бурлили дискуссии, то сейчас на фоне нынешних проблем эти дискуссии кажутся, возможно, многим абсолютно невинными и, главное, ненужными.
1: Не до этого.
0: Не до этого абсолютно. Но, опять же, всегда будет не до этого.
1: Ну, почему когда-нибудь?
0: Но когда-нибудь, сколько мы себя помним, живем мы, Паша, с тобой уже давно.
1: Подожди, Екатеринбург появился же вместо Свердловского, или вернулся, точнее. Было время.
0: Вспомни.
1: Вот, было время. Тоже непростое, между прочим, но тем не менее.
0: Но если к вопросу переименования улиц, причем есть очень, да, Царская, которая прямо вот...
1: Кусочек Толмачева.
0: С Толмачева. Ирония судьбы и грандиозная метафора. Причем варианты-то уже исторически существуют. Улица Свердлова, там, что только можно не выбрать. Арсеньевский проспект в прошлом, Верхотурская улица, она же Кошелевка, она же проезжая. То есть сразу же несколько исторических вариантов. Если брать улицу Хохрякова, но это мое любимое, прежнее название. Да, многие вспоминают Тихвинское, но еще Волчий порядок.
1: Волчий порядок и мне тоже нравится. Я
0: мне тоже очень.
1: Всегда. Мы же всегда за Волчий порядок.
0: Ну, кстати, вот этот продюсер, кинопродюсер, он особо возмущен и подробно рассказывал про матроса Хохрякова, рассказал человек психически неуравновешенный, который убил епископа Гермогена, убил на корабле 20 офицеров, которые прошли русско-японскую войну, ну и дальше про большевистскую кровь, которая бурлит. Но действительно, вот фамилия Хохрякова, она, мягко говоря, она не просто неоднозначная.
1: Она однозначная.
0: Она однозначная, да, потому что если про Свердлова, как правило, знают многие, если, ну, во всяком случае, наша аудитория, Хохрякова, да, скажет, ну, матрос, но что-то там, делал, какая-то некрасивая история со священниками была. А это ужасная история под началом этого человека, который когда-то был никем, потом стал многим, была сформирована так называемая карательная экспедиция Тобольского направления. То есть бойцы, там их где-то 600 человек, они вышли из Екатеринбурга, нужно бороться с белочехами, с белогвардейскими отрядами, и они взяли заложников. И в числе заложников был епископ Тобольский и сибирский Гермоген. И Павел Хохряков изначально потер ручки свои и 100 тысяч рублей попробовал попросить. Да? Но священнослужители, которые хотели Гермогена выкупить, сказали, ну, у нас нет таких денег, сторговались до 10 тысяч. Как бы это ужасно не звучало, слово «сторговались». Но сторговались именно это. Тогда же эти деньги, которые он получил, он расписку написал в получении денег.
1: Не спасли Гермогена.
0: Вместо... Не просто. Вместо этого он его не просто не отпустил, арестовали всех членов делегации, потом их убили, в их числе другие священники, а Гермогена и других людей, заложников, их утопили. Это правда, это было на пароходе АК, их утопили в Туре.
1: Не, ну вот тут однозначно, да, можно думать о переименовании.
0: Однозначно, а сколько лет существует эта улица Хохрякова?
1: Так, вот ты правильно сказала, ну кто-нибудь почешет в голове, подумает, кто такой Хохряков? Ну, Хохряков. Ну,
0: никому ни о чем не говорит.
1: Вообще, абсолютно.
0: А может быть, многие проблемы у нас из-за того, что таких... Как бы мелочей мы не замечаем.
1: Нет, если мы их не замечаем, значит, они уже и в голове не откладываются. Мы не хвалим никакого убийцу.
0: Никто не хвалит, никто просто не замечает.
1: Вот, не замечает.
0: А может быть, это тоже страшно.
1: Это надо рассказывать. Ну, кстати, опять же, он же сказал, что большевики-то кровавые все, а все на Николая перенесли. Мы вспоминаем, что Николая тоже кровавым называли, несмотря на то, что он сейчас святой, говорит, а большевики еще более кровавые.
0: Что касается Свердловской области, действительно, инициатив-то было много. Если так, что называется, по головам посчитать, Сергей Миронов, председатель «Справедливой России», говорил, что нужно переименовать Свердловскую область. Из наших местных настоятель храма на крови в Екатеринбурге Максим Меняйло говорит, ну, что за оксюмарон, да, город Святой Екатерины находится в области убийцы, террориста и злодея, который был организатором, по словам Максима Меняйло, умерщвления царской семьи. Хотя историки спорят, организатором или нет. Да, ну ладно. Сергей Степашин предлагал где-то лет 5 назад это было. Нет,
1: он
0: чуть
1: же
0: больше,
1: руководит
0: больше
1: палестинским обществом.
0: Да.
1: Поэтому сам грех.
0: В общем, экс-глава счетной палаты, как правило, его благодаря счетной палате вспоминают, переименовать Свердловскую область во что-то другое. А вот во что предлагал в свое время наш любимый Антон Баков.
1: Уральск.
0: В прошлом лидер... Нет, не что ты говоришь. Лидер монархической партии, он давал интервью много лет назад аргументами и фактом. И он говорит, вот пусть те, кто привязан к прежнему имени, называют Свердловской областью, а те, кто не любит Свердлова, Уралом. Свердловская область, Урал, как знаете, Хмао, Югра, Северная Осетия, Алания, что еще, Кемеровская область, Кузбасс. Сделайте так, чтобы всем было хорошо и удобно. И еще он добавил, нас станут больше узнавать иностранцы, потому что словосочетание «Свердловская область», вы говорите, далеко не каждый гость из-за рубежа, а Урал произнесут все. Чувствуете, как все поменялось?
1: Да, да, да.
0: Когда-то мнение иностранцев и удобства
1: и было произношение важно. Было, да. Хотели учесть, по крайней мере. Но идей-то много, и Уральская область, ну, Среднеуральская не назовешь, потому что до столицы Среднеуральска придется делать.
0: Когда это у нас существовала Екатеринбургская губерния. Mm-hmm. Она существовала с 1919 по 23 годы. Mm-hmm. Вот. В 19 году было объявлено о разделе Пермской
1: границы
0: губернии.
1: Границы-то другие были. Тем не менее, придется...
0: Разумеется. Но мы же говорим всего лишь о названиях. Что, ближе к земле хотите? Мы хотим уже. Мы расскажем вам про многострадальную плитку на плотинке.
1: Да, много вопросов было. Плитку перекладывают и перекладывают. И недавно положили, и потом начали перекладывать заново. Действительно, закрыта плотинка. Исторический сквер имеется в виду. И переход там закрыт подземный. Я буквально на днях обнаружил с удивлением, что не могу пройти там. А все почему? Потому что опять кладут плитку. Рустам Галямов, пока еще исполняющий обязанности мэра.
0: Ну, без пяти минут. Да. Новый глава Екатеринбурга. Давайте уже сейчас расскажем.
1: Объяснил, почему плитку на плотинке повторно перекладывают. Гранит укладывали в центре Екатеринбурга до международного фестиваля молодежи. Плотинку открыли, а после фестиваля закрыли, чтобы заново переложить плитку, но не успели нормально положить.
0: Общем,
1: раз. А во-вторых, там были мероприятия.
0: Это вторая часть того истоптали, самого балета, да?
1: Да, истоптали плитку, вот эту новую, и надо ее заново положить уже нормально. И действительно, по контракту, сказал Галямов, разбит контракт был на два условных этапа. В ближайшее время плитка будет уложена правильно. По технологии. Так, до этого накидали просто, как я понимаю.
0: Контракт должны исполнить к 15 октября. Ждем.
1: Ну, Паша, ждем, конечно.
0: Паш, давай к другим темам.
1: Давай.
0: Плитка – это тоже вечная ценность, но сейчас мы перейдем к еще более вечной ценности. Когда ты в последний раз покупал соду?
1: Месяца два назад.
0: Да ладно?
1: Да.
0: Посмотрите на этого редчайшего в нашей жизни человека.
1: Почему?
0: Потому что сода – это то, что покупается на века.
1: Ну как
0: или
1: на века? А если посуду моешь, еще что-нибудь? Я не мою, конечно, но вот в принципе. Я знаю людей, которые не доверяют химии.
0: В общем, у тебя в доме кончилась сода.
1: Ну она долго стояла? Просто
0: очень долго, как правило, она стоит. Портал Е1 к этой вечной теме возвращается. Дело в том, что, как пишут наши коллеги, культовая сода теперь синяя. Что будет с классической красной пачкой? И как ее внешний вид менялся с советских лет? Вот такая статья. Мы привыкли желто-красную видеть эту упаковку, но разработали в компании башкирской новый дизайн. Это башкирская содовая компания. Ну, собственно, она входит в Росхим. Который эту соду выпускает. И 80% пищевой соды по всей стране, собственно, то, что живет практически на каждой российской кухне, это из Башкирии.
1: Узнаваемая вот эта вот упаковка красно-оранжево-желтая, где написано «сода теперь будет в синих тонах». То же самое.
0: Что случилось? Чем прежняя не угодила?
1: Посмотрели на потребительское поведение и сказали, вот, собственно, в компании, проведенное нами крупное исследование потребительского поведения покупателей показывает, что покупатели чаще всего используют пищевую соду для уборки и дезинфекции. Так у нас появилась идея выпустить...
0: Поэтому лучше сине-голубую выпустить.
1: Да, соду универсальную в новой упаковке именно для этих целей. И, как я понимаю, сохранится две упаковки. Та же самая сода, но если ты хочешь употреблять для приготовления пищи, будет старая упаковка.
0: Внутри то же самое?
1: Да. Сода-то одна, куда, что ты с ней сделаешь? А вот если ты будешь ее использовать для мытья посуды и поверхности разных...
0: Маркетологи. Но здесь статья, мне что понравилось, здесь же просто любопытная история рассказана этого предприятия. Необходимость в кальцинированной соде возникла в 30-е годы на волне масштабной индустриализации, старта. Так вот, самым перспективным образом регионом сочли Башкирию. Вблизи Стерлитамака геологи обнаружили огромные запасы известняка. Вот. И строительство завода в 41-м началось. В 40-е выпустил первую партию соды. А потом наладили уже регулярный выпуск. И изначальная упаковка была проще той, к которой мы привыкли. Вы скажете, куда проще, но была беленькая.
1: Она
0: ничем
1: была
0: не выделялась на полке.
1: Беленькая с какими-то полосочками.
0: Да.
1: Сода вот написана посередине. Кстати, ты говоришь про вечность этого продукта. Я вот такую упаковку помню из детства. Где-то вот в этой упаковке сода
0: белая?
1: Стояла. Но она белая, с желтыми такими каемочкой такой, не очень яркой. Я вот помню действительно вот эту самую сейчас смотрю на фотографию и вспоминаю, что в детстве такая сода мне попадалась, потому что это стоит вечно. Действительно.
0: И коллеги напоминают, что в 2019 году наша сода, наша скрепа фактически засветилась в статье британского журнала Calvert Journal о культуре Восточной Европы и Центральной Азии.
1: Ну, конечно, потому что это узнаваемый продукт. Сода была всегда в
0: хозяйстве. Наравне со сгущенкой.
1: Да.
0: Бело-голубая упаковка, а красно-желтая все это сода. И, кстати, любопытно, что в прошлом году содовый завод представил металлическую упаковку в тех же цветах красно-желтых. Это лимитированная партия для промышленной выставки, больше как сувенирка шла. Представляешь?
1: Для продвинутых.
0: Сода в качестве сувенира.
1: Для продвинутых. Ну, хотя вот такая упаковка гораздо более мне бы понравилось, потому что она вечнее.
0: И две минутки у нас остается, чтобы перенестись в Англию внезапно, где банк выбрал 4 животных, которые появятся на новых банкнотах вместо исторических деятелей. Не пишут, какая зверюшка вместо кого, но пишется, что, например, какое-то животное сменит на купюрах бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. И перечисляются эти животные.
1: Да, мне заголовок понравился. Банк Англии заменит Черчилля на купюре ежом, шмелем или сипухой.
0: И не только. Атлантический тупик. Знаете, кто такой? Это такая молчаливая птица, которая редко издает хриплые звуки.
1: Тупик, потому что.
0: В северной части Атлантического океана распространена эта красотка. Сипуха от ряцевообразных, земляной шмель и европейский
1: вот
0: еж появятся.
1: Заранее появятся. Их выбрали, причем по итогам голосования почти 500 000 граждан Великобритании проголосовало, и на купюрах номиналом 5, 10, 20, 50 фунтов разместят изображения вместо политиков и разных деятелей.
0: Вот, жаль, что у нас все-таки основным сюжетом животные не являются в очень многих странах. В Новой Зеландии желтоглазый пингвин, например, есть. В Руанде на самой крупной купюре 5000 франков. Горная горилла, это животное под угрозой исчезновения. На Мадагаскаре мантелла барона, это вид лягушек древнейший. Змеи, носороги, буйволы, жирафы. У нас, а ты знаешь, что у нас, в принципе, можно разглядеть. У нас, например, на 5000-й, где Хабаровск, за памятником Муравьеву-Амурскому на набережной, в микроизображение есть амурского тигра и белогрудого медведя. Так на 2000-й тоже есть микрорисунки, лось, косуля. Там,
1: ну, там же отражение этих округов, разные изображения и архитектурные.
0: Но все-таки это микроизображение. Да. Кто сказал сейчас писец? Мы прямо почувствовали писец. Ну, если у нас и станут изображать крупно, то это, скорее всего, будет медведь, а никакая не Спроваросовская выхухоль. Вспомним мы былое.
1: Ну все, время у нас закончилось. Спасибо большое. Это была программа «Горожане. Разговор». Маргарита Балакирская.
0: И Павел Рубцов. Спасибо.
1: Не переключайтесь.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Доброе утро. Представители Вашингтона и Киева проведут сегодня встречу и обсудят инициативы по урегулированию украинского конфликта, пишет Reuters, ссылаясь на источники. В материале утверждается, что основной темой обсуждения станут новые идеи и предложения. По данным агентства США, на встрече будут представлять специальные посланники президента Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер и представители американского Минфина, Совета нацбезопасности и Белого дома. Также Вашингтон пригласил присоединиться к диалогу советников по нацбезопасности из Германии, Великобритании и Франции. В Екатеринбурге и в Свердловской области сегодня выли сирены, как и предупреждали в МЧС. Проведена проверка системы оповещения населения с 10.40 до 10.43. Горожан призывали сохранять спокойствие. Система оповещения сегодня проверяют не только на Урале, но и по всей стране, отмечает Ядин. Свердловская облгаи разбирается в ДТП двух междугородних автобусов, которые столкнулись на Серовском тракте. Около 4 утра в Новолялинском районе водитель автобуса «Ютонг» не выдержал дистанцию, въехал в маршрутку «Форд Транзит» сзади, когда она встала на красный сигнал светофора. Автобус шел по маршруту Карпинск-Краснотуринск-Екатеринбург. Микроавтобус «Форд Транзит» ехал из Лобвы в Екатеринбург. Как уточнили в облгаи, 5 пассажиров «Форда» были доставлены в центральную райбольницу Серова. С приходом осени россияне стали чаще заказывать выпечку, пишет Москва-24, ссылаясь на аналитиков одного из крупных сервисов доставки. По сравнению с августом, заказы булочек без начинки выросли на 38%, сдобы со сладким наполнением на 34%, сладких круассанов на 31%. Кроме выпечки, россияне добавили в рацион больше цитрусовых, так спрос на мандарины вырос в 2,7 раза, на лимоны на 37%. На смену летним напиткам пришел также согревающий чай. В сентябре его заказывали на 22% чаще, чем в августе, пишет газета.ру. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
5: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В театре балета «Щелкунчик» стартовал 39-й театральный сезон. И открылся он премьерой сезона предыдущего «Мухой-цикатухой» в постановке солиста и хореографа театра «Урал-опера-балет» Константина Хлебникова. А в студии радиофорум руководитель литературно-драматургической части театра Майя Давыдовская. Добрый день.
7: Добрый день.
6: А также солистка театра балета «Щелкунчик», педагог и репетитор Елизавета Савастьянова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Фрекенбок в «Малыше Карлсоне», «Мышь в дюймовочке» – это все партии Елизаветы. Совсем недавно в этой студии был Константин Хлебников в преддверии премьеры «Корсара». И тогда сообщалось, что это «Корсар» – это его первый полноценный балет, полноценный спектакль. Но получается, что «Муху-цикатуху»-то он раньше поставил в театре балета «Щелкунчик».
7: Все верно. Балет «Муха-цикатуха» это была его, по его словам, это первая большая форма. До этого он в «Сказках Перо» был одним из авторов, хореографом отрывков.
6: И какие-то номера отдельные.
7: Да,
6: ставил.
7: И отдельные номера. Он вообще со «Щелкунчиком» довольно давно сотрудничает. Нас давно связывает творческая дружба. Он уже вырастил не одно поколение детей на своих номерах. Да, достаточно удачных. И наш художественный руководитель Петр Базарон предложил ему эту форму большую, именно этот спектакль не случайный, в год 80-летия Когана, как, наверное, надеюсь, все знают, а кто не знает. Театр «Щелкунчик» основал Михаил Аронович Коган, заслуженный деятель искусств, балетмейстер. И первый спектакль, который прошел на сцене, тогда еще на большой сцене театра оперы и балета, был «Муха-цикатуха». И у нас получился некий такой балет-омаж под ношением Михаила Ароновича. Конечно, новое содержание, конечно, абсолютно новое наполнение, но с большим уважением, с большой любовью, и хореографу удалось передать вот эту неповторимую интонацию Когана и вообще Щелкунчика, вот эту вот чистоту, яркость детства, чудо, динамики, балет-детектив, как его назвал Хлебников, вот нашел он тоже вот такой ход, детям нравится детектив, да.
6: Чтобы... Всем нравится детектив.
7: Да, да, да. И вот получилось, не скажу, что в стиле, но именно в той же интонации, счастливой, радостной, сказочной, интригующей, с множеством персонажей, очень понятных детям, с великолепными костюмами. Музыка была историческая Сулеймана Владимирова, и ее он сумел как-то вот осовременить, что ли, именно в пластической форме. И вот этот, конечно, уникальнейший спектакль, мы его очень любим. И у нас там очень много задействовано персонажей и младшего, и среднего возраста. Они невероятно органичны в этих своих партиях. Вот. И он повторится у нас очень скоро, мы им открылись, и в ноябре у нас будет еще два показа «Мухи-цикатухи», и мы будем рады всех увидеть.
8: 21-22 числа.
7: Да, Лиза.
8: Очень вас ждем. Я в этом спектакле буду участвовать. Пока что я не могу раскрыть, в какой именно партии, потому что у меня их две возможные. Основная партия, в которой я танцевала в июньской премьере, это была партия «Бабушки-пчелы». Также есть партия «Божьей коровки», в которой, возможно, мне предстоит выйти. Это мы посмотрим ближе к ноябрю. И от себя хочу добавить, что постановочный процесс с Константином был, очень отличающимся от того, что нам обычно предлагают делать на постановках, потому что в этом балете очень много мизансцен и очень много пластики именно о взаимодействии с жестами. То есть мы привыкли больше к какой-то хореографии и делать именно ту работу, которую нам показали, комбинацию мы ее повторяем, а здесь нужно было добавлять преимущественно взрослым артистам побольше от себя каких-то жестов и так, чтобы пантомима тоже была в этом балете. Так что здесь достаточно много пантомимы, которая очень органично вписалась, потому что Константин все максимально досконально нам рассказывал, описывал и поправлял любой наш жест, чтобы он был понятен для зрителя.
6: И либретто он тоже сам написал, насколько я понимаю.
7: Да, он и автор либретто, и спектакль очень танцевальный, и даже больше, скажем, один из номеров – вальс, такой классический, развернутый вальс солдатиков и бабочек, невероятно красивый, свозили в Китай. Вот пока показали на фестивале и, в общем, сорвали массу аплодисментов.
6: А, фестиваль, это вот в начале сентября вы ездили, да?
7: Да, да, мы в начале сентября ездили.
6: Танцующая молодежь России и Китая.
7: Да, был такой обменный культурный проект, очень интересный, в городе Байдахэ в Китае, да.
6: Привезли гран-при, 10 дипломов.
7: Да-да-да, мы просто... Да,
6: незабываемые впечатления.
7: Не то слово, конечно, потому что мы выехали с такой серьезными намерениями. Мы там были 8 дней.
6: Что еще показывали?
7: У нас было 10 номеров. У нас было 10 номеров, причем там было очень много, несколько номеров вообще авторской хореографии самих ребят. Детей, да, 3 номера у нас было, да. Ну, как-то вот так принято. Наши дети с раннего возраста, по-моему, заражены тягой ставить. Это особенность Щелкунчика. Вот мы как-то юных хореографов воспитываем. Да.
8: Лиза, на следующих ставит? Выходных у нас будут 2 спектакля «Дюймовочки», которые поставлены как раз-таки нашей артисткой. И человек, который вышел из нашего театра сначала в роли артистки, а теперь уже и в роли хореографа и педагога Сабины Алиевой. И я в них буду участвовать как мышкой. Я бы даже сказала, крыской. В Китае я, к сожалению, не ездила, но у меня были дела в театре немаловажные. Мы готовились к открытию сезона, готовились к последующим спектаклям «Жар-птицы», которые прошли тоже несколько недель назад. Ну и начали активную подготовку к новогодним спектаклям.
6: А, так уже сейчас? Уже сейчас новогодний?
8: Я являюсь репетитором по балету, репетитором по разным спектаклям. У нас в Новый год планируется вновь возрождение «Снежной королевы». А так как это спектакль двухактный, он огромный, и у нас сменились, наверное, все персонажи, потому что спектакль последний раз шел, по-моему, 4 либо 3 года назад, и сейчас все уже поколения выросли, и у них у всех новые роли, поэтому уже с сентября потихонечку началась работа, учим партии, отрабатываем и готовимся к новогодним спектаклям.
6: Про новогодние спектакли я предлагаю чуть позже поговорить поподробнее, потому что там у вас их несколько, как я поняла.
7: Да, да, да.
6: А сейчас у вас ближайшая в конце октября премьера «Маленького принца». Давайте о ней расскажем.
7: Да, это возвращение спектакля легендарного нашего «Маленький принц», который был поставлен в 19-м году хореографом из Санкт-Петербурга Дарьей Вергизовой, вообще командой из Санкт-Петербурга и художник Юлия Сташкина, и музыка специально была написана Валерией Финкельштейн. Вообще девушки уже сейчас достаточно громко в таком в российском контексте театральном звучат это имена, а Дарья уже даже имеет свой собственный детский балетный театр, да, в Санкт-Петербурге. Театр танца. Вот. Балет был совершенно необыкновенный. Он просто, ну, наверное, как и само произведение, у каждого оставлял какой-то след в сердце, и мы долго к нему не могли подступиться. По разным причинам, но, наверное, просто морально не созрела труппа, может быть, что-то как-то не было исполнителей, что-то было другое. Ну, вот так сошли звезды, «Маленький принц» не мог не вернуться, и мы сейчас в абсолютно новый состав возвращаем этот спектакль на сцену 30-31 октября. Вот эта магия случится. Я говорю, один из тех вот случаев, когда вот «Маленького принца» же пытаются ставить все. Правда, в балетном театре не такое яркое, не такое частое явление «Маленький принц», ну, потому что действительно очень серьезная тема и серьезные такие заявки. Но далее, вот, наверное, тот один из тех немногих творцов, кому удалось, сохранив вот эту магию Экзюпери, где каждый вообще свое что-то с себя встречает, своего маленького принца в душе, все это воплотить именно в пластическом спектакле. Вот спектакль, конечно, он идет из... Есть аудиоотрывки, записанные детскими голосами, и какой-то внутренний призыв, наверное, что все мы маленькие принцы, да? Вот, у нас даже главный герой и, да, летчик, и сам маленький принц, по сути, это вот один и тот же персонаж. Но дальше не буду говорить, потому что в этом спектакле он совершенно магический. Его нельзя часто ставить и часто показывать. Действительно, каждый встречает вот того маленького принца, который в его душе. Я очень приглашаю, конечно, наших
6: слушателей,
7: слушателей с детьми, даже тех, кто не читал произведение «Маленький принц», даже тех, у кого оно есть в программе, но они еще не дошли до него. Придите, просто погрузитесь. Мне кажется, вот эти фантастические миры откроются перед каждым.
6: А кто танцует «Маленького принца» и вообще какие еще есть персонажи? Роза, Лис?
7: Да, разумеется, разумеется. Там вот совершенно необыкновенно воплощены вот все главные персонажи. Это честолюбец, естественно, это вот пьяница, это географ.
8: Человек.
7: Да, деловой человек. Звездочет. Совершенно необыкновенные
8: Змея.
7: Костюмы. Да, потом, естественно, начинается земля, да, и это встреча, это образ пустыни. Художник невероятно это интересно подал, да, все, не буду все раскрывать, но вот этот трагизм, драматизм земли сейчас, вот он отражен, и эта встреча с Лисом, то есть, по сути, все идет по содержанию, а это самое трудное, остаться вот в рамках содержания, вот вообще сказки, да, произведения, и в то же время дать свой какой-то энергетический большой посыл. Вот это очень сложно, это всегда сложнее. Проще, мне кажется, свою версию какую-то придумать.
6: А вновь команда постановщиков приезжает, то есть Дарья Вергизова ставит, или это Петр Базарон уже делает?
7: Ну, это курирует, естественно, Петр Александрович Базарон, занимается этим репетитор по балету, да, вспоминаем все по видео, ну, естественно, под его, так скажем, чутким руководством.
6: А вот смотрите, а почему так происходит? Вот сейчас «Маленький принц», да, вот его поставили в 2019 году. Он сколько шел? Сезон, два?
7: Да, сезон.
8: Один сезон.
7: Один сезон, да.
6: То есть исполнители вырастают, и спектакль уходит из афиши, получается так. А потом спустя какое-то время его снова возвращают, когда появляются танцовщики, способные
8: сыграть, вообще, мне кажется,
6: сыграть,
8: что
6: станцевать.
8: Причина, почему уходит спектакль, их множество, и они не всегда связаны с танцовщиками. К сожалению, у нас есть еще и какие-то финансовые вопросы. Вот. Но возобновление спектакля — это всегда тоже очень большая работа, в особенности это обсуждение, огромное количество обсуждений в административной части театра. Я уверена, что мы, Леонидовна, с другими членами администрации нашего театра были большие дискуссии на тему того, какой спектакль возрождать. И «Маленький принц», правда, сейчас, наверное, самый лучший момент относительно, да, состояния нашей труппы, когда и не перегружен состав, и не слишком мало у нас детей. То есть все просто идеально совпадает так, чтобы сейчас это сложилось. И не каждый спектакль получается возродить, потому что у нас есть спектакли, которые тоже в какой-то момент прекратили свое существование, но у них, допустим, случились уже какие-то проблемы с декорациями, потому что со временем их уже не получается использовать те же самые, которые были использованы ранее. То есть нужно переделать полностью декорации, снова брать бюджет, а в «Маленьком принце», насколько я понимаю, большинство декорации сохранилось и сейчас будут использоваться так же, как они использовались на премьере.
7: Ну да, может быть, и это причина. А потом, знаете, вот как к любимой книжке, которая у тебя стоит на полке с детства, ты ведь не постоянно у тебя рука тянется, а только когда вот что-то происходит, как-то звезды сходятся, настроение, ты достал ее, прочитал, что-то у тебя там зажглось, поставил обратно. Наверное, театр как человек, как организм также. То есть там морально созрел именно опять до этой темы. Вот, и труппа, и декорация, это все замечательно. А вот какое-то вот общее состояние души, видимо, нашего театра. Потом у нас же театр семейный, и главная история всех спектаклей, какие бы они ни были, это история, это путь ребенка, его взросление, его путь во взрослую жизнь, его понимание, и понимание взрослыми ребенка. Это вот одна из таких же историй.
6: Я почему спрашиваю? Потому что в середине ноября, опять же, возвращение названия в афишу «Щелкунчика», «Малыш Карлсон», премьера состоялась в 2022 году, сейчас возвращается название, но уже другие исполнители, и только терьер Микки, или как его зовут?
7: А, ну это собачка, нет, у нас еще заслуженная Фрекенбок.
6: Фрекенбок, да, Елизавета?
8: С премьеры по сей день я присутствую на сцене нашего балета «Малыш Карлсон». Очень рада, что я могу проносить через себя истинную постановку, то есть как поставили эту всю хореографию Анастасия Кудрулева. Прямо помню все наши репетиции и стараюсь никак под себя ничего не менять и оставлять всю эту хореографию в той былой, в том былом состоянии, даже если где-то что-то неудобно, но все равно держать планку. И сейчас у нас есть еще новая «Фрекенбок», которая у нас уже второй сезон, как показывается. И я работала вместе с ней, помогала ей выучить эту партию.
6: Ее зовут?
8: Ее зовут Беата Лукьяненко. Она у нас артистка театра уже как несколько лет. И старалась, чтобы она ничуть не хуже показывала и передавала зрителю все те идеи, которые постановщик вложил в этот спектакль и в эту партию конкретно.
7: Ну, это артистическая харизма Лизы, это просто непередаваемая. Нет, это второй такой брейкинг-блок, потому что Елизавета, значит, хореограф хореографом, но то, что она свое вкладывает, у нас на этот спектакль идут в основном брейкинг-блок, а это вот та, да, и, ну, на живую собачку. Это уже такой инсайт получается в
8: конце. Это спойлер, да, живая собачка, к сожалению.
7: Ну, ладно.
8: Ну, первый спектакль, который я советую детям, которые приходят в театр. Так как я педагог, то первое, наверное, сообщение после того, как купите вот такой инвентарь, пожалуйста, на занятия, следующее после него, это вот в таких-то числах будет балет «Малыш Карлсон» с моим составом. Пожалуйста, приходите обязательно к просмотру и взрослым, и детям, чтобы вы поняли, какая я могу быть на сцене и какой я стараюсь не быть в жизни на уроках.
6: А давайте объясним, куда делся союз «И». То есть «Малыш» и «Карлсон» обычно. А здесь просто «Малыш» «Карлсон».
7: Ну что, Лизонька, не смотри на меня так. Как ты это объясняешь детям, да?
8: Если честно, детям я это не объясняю, потому что они обычно не спрашивают, а просто приходят и смотрят. Тяжелый вопрос, потому что я совсем не думала об этом.
6: А что говорила хореограф Анастасия Кудрюлева, например? Она, кстати, откуда?
7: Это балет «Москва», бывший сейчас. Достаточно известный хореограф. Это была ее идея, конечно, потерять этот союз. Совершенно случайно как-то там он потерялся. Она говорит, о, так мы так и оставим. Это же история про ребенка, который имеет право быть маленьким таким хулиганом. Он имеет право на шалости, на свободу. Он имеет право почувствовать себя таким супергероем, которому все позволено. И тот самый Карлсон, который к нему является, да, это, по сути, его второе «я».
6: Ну,
7: да.
6: Выдуманный друг.
7: Да, называем. Выдуманный друг, как у писательницы. И в то же время вот он вот пластически воплощен, это второе «я». И он заражает вот этой своей безудержной энергией, вот этой шалости и детства всех. И малыша, и потом Карлсоном становится, по сути, все... И папой, и мамой. Вот, об этом эта история, наверное.
6: Лиза, а каково это работать с живой собачкой в спектакле?
8: Насколько это? С живой собачкой работает только малыш.
6: Это его?
8: Это его...
6: Друг.
8: Его атрибут на этом спектакле, его друг. И работать с Микки, с нашей основной собачкой, никаких проблем абсолютно нет, потому что Микки — это замечательный пес, дрессированный, и просто как будто бы он был создан для сцены. У нас сменилось, по-моему, четыре малыша, и все четыре малыша с Микки находили общий язык просто с первой же секунды. Но пару раз у нас была замена. Мы сотрудничали с фондом, и к нам приезжал Артем из приюта. Артем — это тоже собачка. И он, в связи с его, мне кажется, достаточно сложной судьбой, не такой покладистый, как Микки. И вот здесь у нас была уже задача со звездочкой. Потому что с Артемом у нас было прям, наверное, 3 репетиции до спектакля. Его привозили нам отдельно по вечерам. С ним знакомилась вся труппа, которая участвует в спектакле. С ним знакомился мальчик, который играл малыша. И мы, наверное, по полчаса пытались посмотреть, как сотрудничать, взаимодействовать ребенку и собаке, потому что у малыша в тот момент не было опыта общения с животными вообще. У него у самого не было собаки, не было знакомых с собакой, и поэтому для него это было задачей достаточно трудной, потому что и сам Артем, сама собачка, он оказался чуть более игривый, чем нам было привычно. Вот, поэтому...
6: Не такой дисциплинированный,
8: да,
6: как Микки.
8: Не такой дисциплинированный, поэтому там уже у нас была задача, мы подумывали, куда спрятать корм, чтобы там его где-то подкормить, приманить. Выносили иногда, он у нас выносится, собака, в подарочной коробке, приходилось отказываться в какие-то моменты от этой коробки, потому что он просто из нее сразу же выпрыгивал, как только в нее его сажали. И вот тогда, да, были какие-то небольшие проблемки, но все удалось решить, и даже тогда у нас впервые собака вышла на поклон. Что очень большой шквал аплодисментов у зрителей вызвало, потому что обычно собачка уходит посреди финальной сцены, и все, на поклон выходят уже только дети, которые участвовали в спектакле. А здесь с Артемом получилось и его самого вывести, потому что он рвался в зрительный зал. Ему было очень интересно такое обилие людей, еще и сидящих в зале, поэтому тогда все сложилось, ну, просто идеально.
7: А мы сейчас еще с этим спектаклем поедем на гастроли. Сначала мы поедем
6: с малышом,
7: с малышом и Карлсоном, в Нижний Тагил поедем. поедем. Вот, 11 ноября. А 16 ноября мы будем выступать еще в Златоусте. Там будет фестиваль спектаклей. Да-да-да-да. Нас пригласили. Там фестиваль спектаклей. Школьная классика, по-моему, называется. Ну, вот, да, по школьной программе едем вместе с детской филармонией тоже. И на местах, в принципе, этот спектакль уже не раз побывал на гастролях, и мы всегда устраиваем собачий кастинг. Это очень интересно.
9: А вы не боитесь так рисковать? Мало ли, что уж
7: случится. А мы кастинг. Вот мы были в Ирбите, на Ирбитских подмостках с этим спектаклем. Да, у нас Ирбит принес прям на ассортимент собачек. Выбрали самую спокойную, понятно. И в Челябинске также. И тут мы сейчас собираемся в Златоуст. Еще не знает, что их ждет кастинг собак.
9: Вы всегда одной породы или без разницы? Йоркширский терьер.
7: Ну, стараемся, конечно, придерживаться, да. Ну, нет, вот у нас в Челябинске была Балоночка. А нет, подожди, в Ирбите была такая хорошенькая Балоночка, да. Да, вот, так что у нас собаки тоже артисты.
9: Просто, как бы, это же на животного может повлиять все, что угодно. Там какие-то звуки громкие, свет, аплодисменты.
8: Поэтому есть прогон перед спектаклем, на котором это все тестируется, и присутствие всех членов труппы на сцене, и при этом из зала репетитор, который говорит что-то в микрофон достаточно громко, чтобы проверить, насколько собака будет спокойно себя вести при каких-то резких звуках или при хлопках, если вдруг труппа вся начнет хлопать под конец спектакля. Так что это все проверяется, ну, конечно, и мы всегда готовы к форс-мажорам, потому что даже если на сцене не какое-то животное, а обычный танцор, бывают всякие ситуации, в которых приходится находить решение в ту же секунду.
7: Конечно, да.
8: Такая наша профессия.
7: Они живут на сцене, они ее понимают, вообще осваивают. Прекрасно выкручиваются.
9: Они, в смысле, воспитанники?
7: Я имею в виду воспитанники театра «Щелкунчик», да.
9: Лиза, а сколько вы уже в театре?
8: 15 лет. В этом сезоне это 15-й год, как я в театре. И получается 4-й год, как я преподаю. И также 5-й год, как я репетитор.
9: К новогодним спектаклям. Возвращаемся отчасти. Вновь «Снежная королева» двухактная, хореограф-постановщик Петр Базарон. И еще, опять же, новогодний детектив у вас появляется.
7: Да, да, мы решили немножечко поработать.
9: Опять детектив, да? Угу. Что за детектив ставит? Я вижу Николая Бабушкина. Это Николай Бабушкин, который актер и режиссер театра «Кукол».
7: Да, да, да, он самый. Он самый, да. Мы решили попробовать в этом году новую форму. Это наш еще новый проект. Сделать на большую сцену спектакль, такой мюзикл. Спектакль-мюзикл.
9: Вот. В мюзикле еще поют? У вас кто-то будет петь?
7: У нас там будут и вокальные вставки, у нас будут и много очень музыкальных, и танцевальных. Единственное, конечно, условие, конечно, что в этом спектакле обязательно выступают еще и наши юные артисты, это младшие группы. Лиза, по-моему, готовит, да, тоже?
8: Я не готовлю, но я буду помогать во время самих спектаклей, когда они будут проходить. Я буду как дежурный педагог на этих спектаклях и буду выводить детей на сцену, контролировать, чтобы они все сделали правильно, как они успевают переодеваться вовремя. Ну, то есть просто курирую за кулисами то, что происходит. Но как педагог, который с ними изначально готовит партию, такой должности у меня пока что нету.
7: Вот, то есть у нас будут и наши дети, это некий такой синтез жанра. А задача этого спектакля, история, это балетная, это знакомство с театральными профессиями, с театром изнутри, с закулисьем. Вот именно в такой форме новогоднего спектакля, да. И «Снежная королева» наша, любимая, наш бестселлер. Герда рекомендую в первом прочтении.
8: В первом прочтении.
9: На премьере.
8: В следующем прочтении уже «Снежная королева». Я побывала практически во всех партиях этого спектакля. И, собственно, 10 лет с момента премьеры. У нас юбилей у этого балета.
9: Да, что уже 10 лет прошло.
8: Да, в 2016 я была в партии Герды. В этом году предстану перед зрителем в партии «Снежной королевы». Как все может за 10 лет измениться, что милая девочка станет на самом деле злобной, замороженной женщиной.
7: Такой злобный, трагичный, несчастный.
8: Да.
7: Конечно.
8: На первый взгляд злобный.
9: Я вижу, Лизе нравятся вот такие фрекенбок, крыска такая в дюймовочке.
8: Но до этого нужно было дорасти. Конечно, все начиналось с лиричных партий, Белоснежка, Герда, а уже затем, по мере взросления, какие-то характерные партии. Мышка замечательная, просто невероятная, фрекенбок. До этого были и лягушка в «Царевне лягушка», тоже что-то драматичное, что-то принцессочье. А сейчас уже, да, доросла до чего-то драматургичного, интересного.
7: Тебе такие больше нравятся, да, характерные парни, да?
8: Всегда хотелось, с самого детства, когда танцевала что-то лиричное, думала о том, что интересно, как бы я просмотрелась в роли там той же мачехи в «Белоснежке и семь гномов».
9: Ну, то есть такие, со злодейским, немного уклоном.
8: Да, но при этом я уверена, если что-то появится у меня в репертуаре и не хулиганское, и не злодейское, то тоже отлично с этим справлюсь, потому что опыт есть теперь во всем.
9: А есть какие-то партии, персонажи, которых хотелось бы сыграть еще?
8: Посмотрим по мере новых постановок. Из того, что сейчас в репертуаре, я думаю, что я завладела самым лучшим из того, что есть. И из того, что дозволено мне в силу моего возраста и моего статуса, потому что не могу выйти в одной партии с детьми 15 лет, просто в силу того, что я уже буду выглядеть старше, чем они. И поэтому и будет немножко рушиться картинка у зрителя, что у нас танцуют такие разновозрастные люди. Вот. А если это что-то сольное или где танцуют преимущественно девочки моего возраста и чуть меня младше, тогда эти партии, они уже в моем репертуаре имеются.
9: Есть ли, может быть, какие-то намерения поставить спектакль, ну, вот не для детей, а уже для взрослых, может быть, даже?
8: Опыт был. Спектакль «Антарктида». Это балет 14+. Не знаю, насколько он будет появляться у нас в следующей половине сезона, потому что в этой половине до декабря его точно не будет.
9: Это тоже Петр Базаран ставил.
8: Да.
7: Да, это его постановка. Ага.
8: Но в течение, по-моему, 3 сезонов у нас пару раз в год показывался этот балет. Он трагичный, он личный, про историю о потере близкого человека. И в нем у нас очень сокращенная труппа, участвует всего 5 человек. Из них 4 взрослых, и 1 человек — это маленькая дочка, которая, собственно, играет дочь главного героя в юном возрасте. И вот в этом балете, да, там мне, к сожалению, не удалось поучаствовать в связи с тем, что в год постановки у меня была травма, но это, наверное, то, куда бы я хотела себя попробовать, то место, где я бы хотела потанцевать, но тут уже будет зависеть от того, появится ли этот балет у нас в репертуаре или нет.
7: Ну, у нас в репертуаре появится балет «Муму». Да, это идея Петра. Причем ставит не он, ставит молодой хореограф. Он еще даже студент, Нил Гайдуков. Но он как раз тоже найден нами был в рамках вот лаборатории драматургов, которые проводили весной. Щелкунчик приглашает. Такой неожиданный, такой талантливый юноша был найден, замечен и приглашен к постановке балета «Муму». Там он очень будет локальный балет. Там, по-моему, 4 или 5 танцовщиков занято, да, Лиза?
9: «Муму» вот, минимали... Ребенок танцевать?
7: Но это будут солисты молодежной труппы, я поняла, да? Это будут солисты молодежной труппы, будут все взрослые, это будет какая-то очень своя история с минимумом декораций, очень минималистичный такой, и ну, очень глубоко и внутренне наполненный. Вот Гайдуков уже приступил, и уже скоро готов показать нам первые эскизы. Там прям что-то, вот по словам Петра Базарона, вырисовывается что-то такое очень сильное, очень цельное, художественное, и как раз для взрослых. Просто интересно, опять будет новое слово в «Щелкунчике».
9: Да. Лизу на партию барыни прочат.
8: Если честно, пока нам не раскрываются эти завесы, мы ждем анонса от нашего художественного руководителя. Да, да. Пока что это просто у нас идет в рамках того, что вот название, вот постановщик, а дальше все детали уже ближе непосредственно к делу.
7: В любом случае, это уже будет следующий 27-й год. Да, так что...
8: Труппа у нас может немножко к этому моменту измениться, потому что все вырастают, кто-то уезжает в другие города, кто-то, наоборот, появляется у нас в театре. Бывает, когда приходят дети в 15-16 лет в нашу труппу и очень неплохо вписываются, бывают ребята и постарше, поэтому тут все будет зависеть уже от состояния труппы на следующий сезон.
9: Давайте с новогодними спектаклями закончим, да? Мы как-то немного отвлеклись. Балеточки новогодние у вас, камерные ваши балы. Это что, пушистый Новый год? Для 1,5-3-летних малышей.
7: Да, да, да. Это у нас наш любимый проект, который живет уже, не знаю, с какого-то с момента, когда нам построили это здание. Мы одну из наших локаций превращаем в театральную гостиную и приглашаем наших зрителей на семейные камерные балы, новогодние балеточки. Вот, а поскольку новогоднего бала заслуживают все, начиная с 1,5 лет, И балы эти тоже, значит, немножко разделены. Есть бал для гостей с детками от 1,5 до 2 лет, до 2,5. Для многих наших таких зрителей это вообще первый бал в их жизни и первое знакомство с Дедушкой Морозом и с елочкой. И все это проходит в нашей театральной гостиной. И спектакль будет называться «Пушистый Новый год». И наши замечательные гости, они же и участники этого спектакля в таком импровизированном пушистом манеже. Происходит эта чудесная история про маленького котеночка, где параллельно все наши гости знакомятся, что такое Новый год, как наряжать елку, что такое снежок, то птичка, там снегирек и вот этот котеночек. Вот таким образом мы празднуем Новый год всей семьей. Там у нас и угощения, и первое знакомство с Дедушкой Морозом, и, конечно, первые подарки. Все очень чудесно проходит. А для деток постарше, для них история посложнее уже будет. Это «Лебединое озеро».
9: Сказка о «Лебедином озере».
7: Сказка о «Лебедином озере», да. И ставит нам ее Сергей Молочков, режиссер, знаете его, и актер.
9: Актер Тюза,
7: он режиссер, вот он только что поставил «Золушку» в детской филармонии, потом у него же есть еще спектакли в Тюзе тоже. Как режиссер, он режиссерский факультет окончил, и у него уже 3 успешных спектакля есть, и вот он ставит нам сейчас эту сказку о «Лебедином озере». Это, конечно, погружение и музыку Чайковского, в основной либретто, но, естественно, с таким очень динамичным, веселым, ярким, немножко чуть буфонады, чуть лирики, все очень сбалансировано, очень интересно. Вот такой замечательный спектакль тоже в камерной обстановке театральной гостиной. У нас не больше 15 семей приглашается на такой вечер. И угощение, и тоже Дедушка Мороз, и бальные, и какие-то салонные игры, бальные именно, и разучивание движения. Ну, здесь такая целостная, интересная программа, которую, кстати, очень любят в городе и охотно всегда приходят к нам. И мы приглашаем. На дворе солнышко, но уже Новый год завтра, имейте в виду.
9: А билеты уже в продаже.
7: Да, да,
9: понимаю,
7: билеты в продаже, да.
9: И завершится новый сезон, только стартовавший совсем недавно, еще одной премьерой — балет «Кошкин дом». Его ставят приглашенные хореографы, уже вполне себе звездный дуэт, Дмитрий Четин, Александра Кокшарова. Расскажите нам про «Кошкин дом».
7: Вам рассказывали про «Кошкин дом»?
8: Нам буквально чуть-чуть рассказывали про «Кошкин дом», о том, что это будет спектакль

0: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
3: В России предлагают снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Сейчас, как мы с вами помним, 20 км в час, но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил провести в стране аудит дорожной системы, чтобы снизить в дальнейшем так называемый нештрафуемый порог превышения скорости. А сейчас, по словам господина Шапарина, этот порог позволяет нарушать ПДД абсолютному большинству автомобилистов. И по его данным, он ссылается на какой-то опрос, больше 85% водителей едут быстрее той нормы скорости, что предписано знаками. И говорит, нигде в других странах такого внушительного порога просто не существует. В России устарел. Вот хотели бы мы, конечно, спросить, с какой скоростью вы обычно ездите по Екатеринбургу?
4: Явно больше, чем разрешенное на... по крайней мере, несколько километров, это точно.
3: Причем, вот, например, в других странах, например, Белоруссия и Казахстан, это 10 километров в час, терпимость к превышению. В Германии 3 километра в час, что там
4: спидометр,
3: да, представь себе. Но, действительно, в очень многих странах нулевая терпимость к превышению. Это что, Италия, Испания, Великобритания, США, Израиль, Арабские Эмираты, там нештрафуемого порога не существует в принципе, а штрафовать могут уже за превышение на 1 километр в час.
4: Интересно, как там скорость ограничивается, то есть знаки какие стоят, потому что если, например, стоит знак 80, там, где у нас стоит знак 60, то, пожалуйста, будет...
3: Думаю, не везде. Но, например, позицию Шапарина разделяет автоэксперт Игорь Маржаретта, я его процитирую, порог в 20 км в час – абсолютный рекорд для Европы. Даже порог в 10 км считается очень высоким. И он считает, нужно снижать порог, начиная с 10 км в час, с 20 до 10, а потом перейти к 5 км в час. Все-таки нулевой терпимости не нужно, потому что для учета приборы погрешности приборов нужно оставить небольшой порог. В перспективе, считает Маржаретта, так и будет. И добавляют, что такой внушительный порог 20 км в час порождает двойную мораль. Потому что если знак предписывает 60 км в час ехать, то нужно ехать такие, собственно, как и предписано, а не 79, например, как принято у наших автомобилистов. Но мы, конечно же, не могли поинтересоваться у человека, который сейчас находится далеко и в отпуске, но все-таки душой-то он с нами.
4: Да.
3: В Швейцарии, не в Швейцарии, но душой наш любимый автоэксперт с нами.
4: Максим Иванович Ядрышов, несмотря на свой отпуск, героически записывает нам сообщение каждый день. И вот сегодня он прокомментирует эту инициативу о снижении порога нештрафуемого скорости.
5: Предложение, мягко сказать, не новое, совершенно не оригинальное, вот и не первый раз, что всплывает в повестке. Но пока каких-то объективных причин для того, чтобы у нас изменили КАП в части наказания и ввели нештрафуемый порог в 10 км в час, их просто нет. Потому что для этого надо действительно проводить для начала ревизию дорожных знаков полную. А пока, насколько я понимаю, никто этим не собирается заниматься. И таких планов у госавтоинспекции, по крайней мере, их просто не имеется. Но все вот эти аргументы о том, что да, действительно, там 20 км в час, чудовищный порог, и нигде такого в мире нет. Ну да, нет нигде в мире. Ну, что теперь делать? Должны же мы чем-то отличаться, в принципе, да? Поэтому пока такой порог есть, и увеличение штрафного, нештрафуемого порога с 10 до 20 км в час произошло, если я не ошибаюсь, в 2016, по-моему, году. Вот, и на самом деле это не вызвало роста дорожно-транспортных происшествий. Обычно все ссылаются на то, что вот, смотрите, люди гибнут, поэтому давайте срочно снижать. Вот, нет, в условиях глобального эксперимента над всеми нами показалось, что никакого снижения нет. Более того, количество погибших в ДТП и количество раненых в ДТП, оно с каждым годом снижается. То есть превышение скорости не является у нас основной причиной дорожно-транспортных происшествий. И более того, всегда рассматривается как сопутствующий фактор, поскольку само по себе превышение скорости без каких-то еще нарушений не может повлечь дорожно-транспортное происшествие. Поэтому, да, сопутствующий фактор, который увеличивает тяжесть последствий ДТП,

0: Это так, но сейчас вот с учетом того, сколько у нас камер стоит, и если людям массово начнут присылать такие постановления, ну, так просто нельзя, откровенно говоря, да, вот, и я думаю, что власти это прекрасно понимают. Ну, а инициатива, я думаю, она не последняя в этом направлении, ну, она совершенно не оригинальна, но пока, по крайней мере, насколько мне известно, никаких планов по снижению нештрафуемого порога не имеется, и, откровенно говоря, я поддерживаю это, потому что перед простым там принятием этого закона необходима огромнейшая реформа, огромнейшая работа должна быть проведена, и эта работа не на неделю, не на две, и даже, наверное, не на год. Но пока этим никто не будет заниматься. Вот, собственно, как-то так.
1: Автообозреватель радиофорума Максим Ядрышов, вот за что любим и уважаем этого человека, за то, что он смотрит в самую суть. Mm-hmm. То есть главный ответ на вопрос, какой должен быть? А зачем?
2: Можно,
1: то
2: а
1: есть
2: зачем?
1: Если снизить этот нештрафуемый порог, станет меньше аварий, станет меньше жертв, по мнению Максима Ивановича, нет, не станет.
2: Ну и статистика подтверждает, что действительно вот этот порог ни на что практически не влияет, кроме на то, как передвигаются люди по трассам.
1: Более
2: в том
1: того,
2: числе.
1: Есть мнение автомобильного эксперта, экс-депутата Государственной Думы Вячеслава Лысакова, он любопытное сказал. Он сказал, что, ну, кроме того, что крупные города из-за этого могут стать в мертвых пробках, угу. Но дело даже не в этом. По его словам, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но резко увеличится количество ДТП. Порог, я цитирую господина Лысакова, в 20 км в час дает возможность лучше следить за дорогой, потому что водитель знает, что у него есть запас. В обратном же случае он будет следить не за дорогой, а за спидометром, потому что не захочет расставаться со своими деньгами.
2: Все правильно. Вот ситуация на трассе, когда едет перед тобой фура, ее нужно обогнать. И у тебя вот эти 20 километров как раз являются тем зазором, который позволяет тебе совершить этот маневр и ехать спокойно дальше, может быть, даже с той скоростью, которая указана на знаке.
3: Макс Автоплюс. Избранное из рубрики «Макс Авто».
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
1: Сегодня разбираем сленговое слово «мокнуть». Используется в значении «затмить», превзойти, выглядеть лучше кого-то. Еще в начале нулевых на форумах пикаперов появилась аббревиатура AMOG – Alpha Male of the Group или Альфа-самец группы. Позже аббревиатуру сократили до MOG и превратили в глагол со значением «выглядеть привлекательнее соперника». Слово активно использовали в субкультуре «луксмаксеров». Так называют людей, которые стремятся максимально улучшить свою внешность. Чтобы мокнуть кого-то, не нужно унижать его словами. Достаточно просто оказаться рядом на общем фото и выглядеть лучше. Впрочем, сейчас смысл слова расширился. Если вы слышите
2: «Я тебя мокну»,
1: это означает «Я заткну тебя за пояс» или «Я тебя сделаю». Мокнуть – это и про получение престижной работы, и про покупку нового автомобиля. Наберешь больше лайков в дискуссии под своим комментарием в соцсетях, могаешь оппонента, то есть подчеркиваешь превосходство. Появились варианты этого глагола «замогать» и «отмогать». В Рунете слово завирусилось летом 26-го благодаря треку блогерского объединения «Цуев».

0: слово использовало даже Свердловское управление Федеральной службы безопасности. Поучаствовала в выпуске клипа «Чек-лист вопросов сотруднику ФСБ».
1: Я получал оплату в криптовалюте?
2: С Дианоним.
1: Я общался через VPN и анонимный мессенджер.
2: Это ты так думаешь? Ответственность реальна. Нарушаешь закон, мы тебя могнем.
0: И если бы Эллочка-людоедка была персонажем 21 века, она бы сказала не...
3: Я побью тебя, как ребенка.
0: А еще короче. И теперь вы знаете, как.
4: Я тебя могну.
5: Не то слово.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
5: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
7: Добрый день. Президент Путин сегодня участвует в саммите СНГ в Туркменистане. Он прибыл в республику накануне с двухдневным рабочим визитом и накануне встретился там с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, иранский президент не стал передавать через Путина никакого послания Дональду Трампу. На встрече российский президент заявил иранскому о том, что в Кремле знают о том, что Тегеран принимает реальные попытки завершить конфликт. Россия готова сделать все возможное, чтобы помочь в его урегулировании, пишет РБК. Число обращений к онкологам в Свердловской области выросло в 2.5 раза за 5 лет. Показатель составил 619 тысяч обращений. Об этом рассказала телеканалу ОТВ замгубернатора и глава областного Минздрава Татьяна Савинова. Она отметила, что увеличился объем помощи в дневном стационаре в 1,4 раза. В прошлом году специалисты провели свыше 20 тысяч операций в стационаре. Почти 8 тысяч из них в дневном стационаре. Из-за роста числа пациентов бывший роддом на Химаше в Екатеринбурге переоборудован в хирургический стационар онкодиспансера, пишет «Комсомольская правда». В зоопарке Екатеринбурга пополнение. Годовалая кустарниковая кошка Сервал по кличке Селина уже прошла карантин и живет вместе с самцом Шеном, который поселился в зверинце в 2020 году. Селина любит наблюдать за окружающей обстановкой с высоты. Часто сидит на искусственных скалах в вольере. У Сервалов самые длинные ноги и самые большие уши среди всех кошачьих, что помогает им улавливать малейшие звуки грызунов, быстро бегать в высокой траве. Они могут развивать скорость до 80 км в час, пишет «Новый день». Международный детский конкурс «Интервидение» может пройти в 2027 году, сообщил замглавы МИДа России Александр Алимов. По его словам, место проведения пока неизвестно, но подготовка к конкурсу уже ведется, пишет РИА Новости. И напоминает о том, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» впервые провели в России в 2025 году. В нем участвовали представители 23 стран. Победил вьетнамский певец Дик Фук. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
5: Информация на правах рекламы. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
8: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
5: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем 9-10 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
11: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
12: Скажем так.
13: Скажем так.
12: Скажем так.
0: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
12: Как скажете.
0: 12+. Вы слушаете «Радиофорум» на частоте 104.5 FM. Меня зовут Маргарита Балакирская. Это программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит.
4: Эксперт нашей программы, доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского госуниверситета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте. Очень рада.
4: Уважаемые слушатели и зрители, которые, между прочим, очень вас в эфире ждали и писали письма. Так вот, можно не просто слушать и смотреть, можно еще и нам писать. У нас, конечно же, уже началась видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Там есть чат в программе, скажем так, вот либо туда, либо на номер +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. И сегодня мы будем говорить о смене имен и фамилий, а также о том, как у людей появлялись псевдонимы. Об этом будет программа. Известны вообще первые случаи смены имен и фамилий в России. Когда это произошло?
13: Ну, тут дату очень сложно назвать. Но вы знаете, нужно сказать, что при всей нашей уверенности в том, что древний язык был абсолютно естественным, да, и все происходило стихийно, мы, тем не менее, видим случаи сознательного вмешательства в именоречение очень давно. Вот как раз хочу не столько, может быть, значит, русские примеры привести, старые очень, сколько, скажем, античные, это еще древнее, потому что, значит, известно, что если захватывался раб, например, в каком-то сражении, то у древних греков, как и у римлян, ему меняли имя. Если, предположим, тот же, ну, грек попадал в рабство вот в Рим или какой-то другой, так сказать, представитель, вот в Риме его старое имя забывалось, так сказать, а он назывался сыном хозяина. Да? То есть, скажем, если хозяин Маркус, а значит, вот этот вот, вот этого раба как-то надо было, значит, назвать, его звали Марципуэр, что по происхождению сын Марка.
4: А у нас подобное было с крепостными, например?
13: Могло быть, конечно. Другое дело, что не называли сыном, но крепостным, конечно, меняли часто имена, особенно если они переходили в какой-нибудь статус, который, ну, это предполагал. Скажем, вот крепостные актрисы. Да, вот знаменитая фамилия Параши Жемчуговой, Жемчугова, да,
4: конечно. Она явно была не Жемчугова изначально.
13: Да, конечно, это искусственная фамилия. И вы знаете, мы даже вот эту вот искусственность можем почувствовать каким образом? Вот когда вы видите прозрачную фамилию, вот прозрачную с точки зрения происхождения, и фамилия эта указывает на что-то светлое и хорошее, она...
4: Иван Лучистый.
13: Ну, допустим. Она зачастую является искусственной, потому что, понимаете, естественные фамилии, они, как правило, кооптировались, так сказать, из прозвищ. А сказать, что прозвища давались за что-то хорошее, сложно. Ну, вот, допустим, такой пример у Достоевского, значит, Свидригайлов, так сказать, воспринимает фамилию Разумихин. Разумихин. Фамилия Разумихин была семинарской. И он говорит, ну, наверное, это вот семинарист. Да, почему? Потому что этому Разумихину приписывался разум, и Свидригайлов почувствовал искусственность этой фамилии.
4: О, как интересно. Например, тогда мы уже затронем ту тему, когда люди меняли фамилии, становясь семинаристами.
13: Да, меняли.
4: А почему?
13: Ну, особенно это было важно, когда человек пойдет служить, ведь он, когда служит, не может же он в своей фамилии нести что-нибудь там, типа, ну, священник дураков. Ну, как
4: но
13: же
4: ведь меняли, меняли не только неблагозвучные фамилии, но и, в принципе, это было как-то распространено.
13: Да, да. Вот, скажем, широко известная история, когда, значит, так сказать, русский человек принимает сан, например, католического священника, он не просто меняет, он переводит фамилию на латинский язык. Да, и вот мы когда-то останавливались на таких примерах. Если была фамилия Песков, то человек становился Аренский. Арена по латыни «песок». Да? Если человек был Надеждин, то он становился Спиранский. Потому что глагол «сперо» обозначает «надеяться».
4: То есть это вот связано с католицизмом.
13: Да. И с тем, что надо было, так сказать, соответствовать сану.
4: Это было характерно уже для XVIII века?
13: 19-й, 18-й.
4: Тогда же массово меняли фамилии люди шоу-бизнеса, цирковые артисты, просто драматические артисты. Сразу же вспоминаем, конечно, классический пример Островского, да, и Несчастливцев. Но Счастливцев непонятно, что там с ним произошло, почему он сменил. Ну, захотел так, потому что он комик, а Несчастливцев трагик изначально. Тетушка его, аристократы, видела в военной сфере. Он был гурмышский. Но это вообще был позор быть провинциальным актером. И он скрывался и стал Несчастливцем.
13: Кстати, понимаем ли мы, что гурмышский — это то же самое, что Жемчуг?
4: Нет, не понимаем.
13: А вот можем понимать, потому что это, так сказать, ну, разновидность жемчуга. Жемчуг мог быть гурмышским, ну, вот по происхождению.
4: А что такое гурмышский жемчуг?
13: По
4: это география?
13: Месту, да, это география. То есть по месту, где, так сказать, он
4: вылавливался. Значит, Раиса Павловна Гурмышская.
13: Да, она, в общем-то, жемчугова.
4: Практически.
13: Да,
4: а, да, кстати, есть какие-то дошедшие до нас классические цирковые и, в принципе, артистические фамилии?
13: Ну, я не очень, так сказать, пожалуй, знакома с цирковыми фамилиями, но понятно, что артистически очень многие фамилии переведены или заново придуманы, так сказать, вот кроме Жемчуговых. Ну, понятно, что Холодная, например.
4: Да, семинарские фамилии тоже дошли, хотя сейчас это может быть врач-стоматолог, дворник, неважно кто, но фамилия-то у него из,
13: конечно,
4: всех времен.
13: А уж фамилии священников.
4: Да-да, я про
13: и
4: это.
13: И эти фамилии стали ведь красной тряпкой уже в 20 веке. Да?
4: Мы еще до этого дойдем. Мы еще давайте побудем еще вот в тех временах, давайте в ранних. Вот, например, были ведь исключительные ситуации, когда девицы меняли не фамилии, имена, потому что выходили замуж за царей.
13: Да, и это было, и, конечно, в первую очередь избавлялись от имен, которые казались слишком простонародными, слишком провинциальными, простоватыми, да, меняли определенные имена, где были даже звуки, которые кажутся слишком простоватыми.
4: О, как
13: или
4: интересно,
13: простонародными.
4: Мне как раз хотелось узнать, почему была Зоя, стала Софья Палеолог после, ну, замужество за Иоанном Третьим.
13: Ну, просто она меняет именно такую форму, которая в большей степени отдает греческим своеобразием.
4: Ну, Зоя, да, тоже, собственно, я подумала, может, звук «З» кого-то раздражал. Ладно, но с этим еще можно понять все, а почему Мария Хлопова, которая всегда была невестой царю Михаилу Федоровичу, была переименована в Анастасию. Мария это чем не подходила?
13: Вот это надо мне специально посмотреть, но я подозреваю, что здесь еще могла быть какая история. Нужно было определенное имя. Именно определенное в честь кого-нибудь, допустим. Вот известно, что в династии Романовых какое-то время меняли даже отчество.
4: Федоровны, да?
13: Да, на Федоровны, потому что вот было очень важно задействовать имя Федор и указать на связь его с этим родом. Вообще, кто хочет прочитать про все эти перипетии, есть цикл совершенно замечательных работ Федора Борисовича Успенского о менее, так сказать, имен в России. И вот, конечно, Федор Борисович и его супруга Анна Феликсовна Литвина, которые об этом писали вот в своих книгах, они в первую очередь монаршими именами занимались.
4: Значит, Федор Успенский, запомнили.
13: Да, да.
4: Те, кто, кому это интересна тема. Кстати, что касается простых смертных, у нас вообще когда появилась эта традиция для женщин менять фамилии при выходе замуж?
13: Для женщин менять фамилии, а, собственно, когда фамилии?
4: Фамилии, то есть с самого начала ведь, такие?
13: Да, у нас ведь поздно фамилии появились. Вообще, то, что у женщин антропонимическая формула является куда менее разнообразной, чем у мужчины, естественно, это старейшая тенденция патриархата. Старейшая. То есть, например, посмотрите на все тот же Древний Рим, там как именовали дочерей. Прима первая, секунда вторая, терция третья. Угу. Тут ты сильно, так сказать, не придумываешь. Просто по порядочку номинируешь, и все.
4: Нельзя не вспомнить традицию переименовывать, например, немцев, приезжавших в то время в Россию, ну, как-то их русифицировать, сразу же Дегенин. Ну, откуда он? Ну, вообще, Вильям Дегенин. Вильям Иваныч.
13: Иваныч, ну, конечно.
4: Иваныч. Сокращали всячески русские отчества.
13: Ну, безусловно, что... русифицировали, а зато наши имена могли на иностранный лад, так сказать, тоже трансформироваться. Вот эти примеры насчет переименования Прасковью в Полину, что было известно как в 18-м, так и в 19-м
4: как
13: веке.
4: Как у Пушкина и... даже. Да, мама, да, да, Татьяна, да, звала ее.
13: Прошелся Пушкин по этой практике. И Пушкин, собственно, ведь его позиция была видна, потому что мы помним, что то, что он вытащил Татьяну на свет Божий, это тоже его определенный такой жест в сторону «перестаньте бояться своих имен».
4: А в чем проблема Татьян в то время?
13: Проблема Татьян в том, что Татьяны считались слишком простонародными. Вот он и пишет. Впервые именем таким, так сказать, мы вот эти самые страницы романа испортим.
4: Ну как?
13: Если пересказывать.
4: Мы сейчас говорили про взрослых. А я предлагаю еще про детей поговорить, потому что были случаи, когда меняли имена детям, например, на третьем, на седьмом году жизни ребенка. А потому что больной был и винили имя.
13: Видите, могли еще в каких случаях менять, например, какая-нибудь эпидемия, дети умирали, да, и вот, значит, предположим, два ребенка умерло, тебе надо задержать на этой земле хотя бы третьего ребенка, ты его переименовываешь. Вот у сербов была такая практика, например, значит, называли Стоян, он должен устоять, да. Он, значит, не может умереть, вот этот Стоян.
4: Ну, или, например, магический ритуал, когда ребенка, ну, какую-нибудь песенку условно, выносили за порог, магия подменыша, а заносили уже под другим именем, как будто бы это все обманул смерть. Вот, и давали какое-нибудь имя, хотя там, наоборот, не, по-моему, не со знаком плюс, а имя какой-нибудь серии там, «Не наш», «Купленный» и так далее.
13: «Не наш», «Не люб», безусловно. Вот мы тоже затрагивали когда-то эту тему. Вот эти вот негативные имена детей, они кажутся, так сказать, удивительными, а это на самом деле... Обманные имена, да.
4: Особая тема с внебрачными детьми. Как им давали фамилии?
13: Приходилось так или иначе указывать на то, что этот ребенок связан с отцом, но связан непрямой, так сказать, связью. Поэтому происходило усечение фамилии отца. Вот на Руси это, ну, не то, что было тотально принято, но много примеров таких есть. Трубецкой превращается в Бецкой, например. Репнин превращается в Пнин. Оболенский превращается в Ленский. Это...
4: Это вот с тем намеком писал Александр Сергеевич.
13: Вот Александр Сергеевич писал, это надо у него спросить, с каким намеком, но ясно, что Ленский у него вписывается, конечно, в парадигму речных обозначений героев. И эта парадигма была подхвачена. Вот Онегин и Ленский – это по речкам. Онега, Лена. Дальше приходит Лермонтов и, естественно, делает кивок в сторону Пушкина. Появляется Печорин, опять по реке. Дальше приходит Чернышевский и говорит, как бы, что это все были лишние люди. И реки все были где-то там на севере. А вот у меня будет Волгин, и у этого Волгина будет наша большая центральная русская река, потому что мой Волгин уже не лишний человек. И нужно сказать, что вот эта практика, она дальше в какой-то мере заразила русских революционеров. Известно, что у революционеров, которые свои псевдонимы выбирали на рубеже 19-20 веков, да, модель номинации по рекам была довольно распространена. Это вы можете посмотреть, есть такая замечательная книжка. Автор ее Масанов Иван Федорович, он составил словарь псевдонимов в 4 томах. Вот если вы дойдете до тома, где есть русские революционеры, вы увидите, что у них эта речная модель была очень популярна. И считается, что одна из версий, почему Ленин выбрал фамилию такую, ну, псевдоним, естественно, по реке Лени, потому что Лена как бы даже больше Волги.
4: Вот филологи, они не романтики. Может быть, он в честь девушки. Вот знаете, как Луначарский. У Луначарского вообще было много псевдонимов. Мы про Луначарского еще отдельно, я думаю, что расскажем, да? У него был в числе псевдонимов, которым он подписывался, Анютин. Ну, может быть, не в честь цветка, а в честь девушки. Про Луначарского. Он же тоже был внебрачным ребенком.
13: Да, и настоящая это фамилия отца Чарнолузский, и, кстати, это довольно
4: приемного, там очень сложно все. Родной отец Антонов, а отчим, который усыновил Луначарского,
13: да, Чернолузский.
4: Он изначально, вообще он Луначарский, но, видимо, кто-то из предков был бастардом, и они изначально Чернолузские и
13: стали, да, значит, Луначарскими.
4: Поменяли.
13: А фамилия Чернолузский, кстати, в русской культуре тоже известна. Вот Чернолузский – это этнограф, который самские сказки издал, например. И вот сложно заподозрить, что Чернолузский – это Луначарский. Но тем не менее.
4: Как причудливо тасуется, ну и далее, как классик написал.
13: Ну, конечно, вообще, видите, получается, что вот революционеры – это такая группа, так сказать, у которой псевдонимы были массовым явлением, даже массовее, чем у каких-нибудь артистов.
4: А вообще, да, это, с одной стороны, мода была, а с другой стороны, необходимость. Потому что там еще смешная была мода, девочки брали имена или прозвища мальчишеские, а мальчики наоборот. Реально, когда к нам, например, тогда еще в Екатеринбург приезжали на конспиративных квартирах, вот у них были такие прозвища. Это была мода, но и необходимость, что называется, производственная.
13: Необходимость, конечно, поэтому у них множество этих псевдонимов. Там десятки бывают даже псевдонимов. И нужно сказать, что, например, пролетарские поэты, они молодые поэты, они очень, так сказать, подхватили эту практику, и в начале 20 века была, так сказать, такая интересная история, когда сами фамилии указывали на определенное творческое кредо, да, и у поэтов, и у писателей. Ну вот, самая знаменитая история, это история такая, значит, Максим Горький, псевдоним человека, который пишет про горькую долю, так сказать, русского народа. Появляется Демьян Бедный, который на самом деле Придворов, да, и своим псевдонимом Бедный он указывает на то, что, ну вот, русский народ, который он, значит, воспевает, это бедняки.
4: Они придворовы. И вообще ведь тогда довольно-таки часто меняли неподходящие по значению фамилии на
13: Вот,
4: пролетарские.
13: Значит, появляется такой ряд. Бедный, Горький. А там еще, кстати, маячит с подобной же фамилией не пролетарский, но тоже человек, выбравший псевдоним как своего рода такое что-то творческое, Саша Черный, допустим. Да? Ну и что начинается. А приходят молодые азартные пролетарские поэты, и они берут псевдонимы, которые указывают на то, что они уже хотят писать про что-то более радостное. Соответственно, появляется Михаил Светлов, появляется, значит, Артем Веселый, да, появляется Саша Красный, пролетарский поэт, который, значит, противопоставляет себя
4: черному.
13: Черному, а может быть и белому, Андрею.
4: По поводу фамилий, которые менялись, например, среди таких была как бы неочевидная фамилия Кучер. Но вот чтобы на дореволюционное прошлое не указывать. Рвач, например. Читала я о примере. Рвач Иван Ф., Рвач, в смысле фамилия, переменил свою фамилию на Днепровский. Был Рвач, стал Днепровский. Кулаковы меняли фамилии. Вот такая история. Священники, опять же, вот эти вот фамилии архангельские и прочее.
13: Получилось, что носить фамилии типа Крестовоздвиженский, Воскресенский, Преображенский, Никольский, Троицкий, вот такие фамилии, они просто небезопасны в советское время. Поэтому мы тут, видите, можем заметить, когда происходила массовая смена фамилий вот в советское время, в 20-е, 30-е годы, причины тут разные. С одной стороны, одна из причин – это мы хотим избавиться от прошлого и убрать фамилии, которые, значит, намекают на что-то такое дворянское. Это одна причина. Вторая причина – мы хотим избавиться от чего-то неблагозвучного и ассоциирующегося с чем-нибудь таким низменным, да? И, конечно, важнейшая причина – мы хотим просто избавиться от опасной фамилии.
4: Опасной фамилии – вот, я хотела спросить.
13: Да, по национальному признаку тоже.
4: А вот не совсем здесь понятно. То есть, когда, например, в 1953 году люди хотели избавиться от такой фамилии во время дела врачей, или даже чуть раньше, еще понятно.
13: Раньше, да.
4: А 20-е и 30-е годы, казалось бы, очень много было среди революционеров евреев. Почему такое массовое изменение фамилии и имен случилось?
13: Ну, те, так сказать, евреи, которые, и не только евреи, там и латыши, и немцы, много кто был, которые меняли фамилии еще до революции, будучи революционерами, они меняли просто по этим же конспиративным причинам.
4: То есть это было раньше даже?
13: Конечно. Ну, а как? Тот же Джугашвили превратился в Сталина не только потому, что, значит, ему надо было как-то нейтрализовать слишком ярко грузинскую фамилию, а он же это сделал еще до революции. Эта причина тоже была, потому что он же не мог стоять во главе всего Советского Союза со столь явно грузинской фамилией. Этот момент присутствовал, да?
4: А люди так привыкли к тому, что такая массовая замена фамилий случилась, что многие до сих пор, ну вот они уверены, пытаются доказать на голубом глазу, что Свердлов это не та фамилия, то есть это придуманная фамилия, она настоящая. Семейная
13: она
4: фамилия.
13: Настоящая,
4: а как не повезло Адольфу? Сороковые годы прошлого
13: повезло,
4: века.
13: Конечно. И тут, видите, вот эта вот мена имен, она могла происходить ведь не только потому, что имя намекало на какого-то знаменитого, ну, конечно, в первую очередь, в кавычках знаменитого, значит, носителя. А вот то же самое неблагозвучие. Известно, что имена на «ф», поскольку звук «ф» в русском языке вторичен, он появился в основном с греческими заимствованиями, да, и появился еще, ну, второй источник появления звука «ф» – это фонетический процесс, значит, падения редуцированных. Ну, неважно. И поскольку звук этот был непривычен для русского слуха в начальной позиции, да, то имена типа Фёкла, да, особенно Фефёла какая-нибудь.
4: Фефёла имя.
13: Да, да.
4: Становились,
13: да,
4: верами, наверное.
13: Что?
4: Верами становились.
13: Да, могли становиться верами, могли становиться там какая-нибудь Феврония, Эфирой. Хотя, спросите, вы чем лучше? Ну, казалось бы, лучше это звучало и так далее. Такая смена происходила, потому что тем самым убиралась простонародность, которая из этих имен, так сказать, просвечивала. А почему они были простонародными? Да потому что в простонародной традиции очень четко давались имена по святкам. Поэтому вот смотрели.
4: Вот какой интересный парадокс. С одной стороны, было стремление к народности, но при этом простонародные имена старались отодвигать. Но опять же, тяжелое наследие. Крепостничество и не только.
13: Да, слишком деревенские, так сказать, ассоциации. Поэтому вот Дуня какая-нибудь, предположим, в начале 20 века, да и в середине, когда, значит, очень в ходу было вот это вот, ну, собственно, мы сейчас это используем, Дуня поехала в Европу, да, вот это выражение.
4: Именно нарицательное.
13: Да, да, оно на контрасте Дуни и Европы.
4: Вдогонку, кстати, вспомнила про Адольфа, знаменитый свердловский ученый-биолог наш Адольф Макроусов, он даже первое время был вынужден подписываться по-другому. Не именем Адольф, по-моему, Александром он подписывался, но потом все-таки вернулся даже в публикации к своему имени.
13: Да-да-да, это известно.
4: Мы все это время говорили про смену фамилии и имен, в первую очередь, по социальным причинам. Но ведь еще были какие-то индивидуальные случаи, когда людям не нравились их неблагозвучные фамилии. Вот, например, фамилия Дураков. Хотя, например, Николай Александрович Дураков, знаменитый хоккеист, легенда хоккея, не стал менять фамилию.
13: Ну, понимаете, когда существует вот эта вот мода, да, и когда идет волна таких переименований, то люди идут и массово все это меняют. В каких-то случаях меняют ударение, да. Появляется фамилия, например, Попа. Попа.
4: Да вы что? Так.
13: А поставьте ударение в исходную позицию и поймете, почему.
4: То есть человек... такие фамилии были, просто как-то так, знаете, не встречал.
13: Конечно. Человек мог, вот в те же 20-е, 30-е годы зафиксированы даже мены вполне себе нормальных фамилий типа Воробьев, но человеку не хочется быть каким-то там Воробьевым. Он меняет на Орлов, Соколов.
4: С Орловым у меня другой любимый пример. В одной из статей прочитала как раз накануне вот об этом стремлении к возвышенному. Значит, вполне реальный человек был. С. Курочка сменил фамилию на Орлов.
13: Да, ну, конечно, так, но если массовый процесс... Мы должны вспомнить, что в это же время ведь и экспериментировали очень много, да, и появлялись вот эти все знаменитые имена типа Гертруда, героинь труда, или там Эра, вот эпоха революционного апогея. Все эти эксперименты, они шли вместе, это процесс единый. Все побежали, и я побежала.
4: Или трансформировали, например, фамилию, почему-то суффикс казался каким-то уничижительным. Шубенкин становился Шубиным.
13: Ну, конечно. Все-таки фамилия – это то, с чем жить. И мы знаем, что когда люди выбирают имя ребенку, они под фамилию подстраивают антропонимическую формулу, думают, как это звучит, слишком ли длинно или, значит, не длинно. Так сказать, иногда думают об особом благозвучии, чтобы звуки подходили во всех компонентах.
4: Дальше бы людям нравилось. Вот у нас зритель под ником Вектор предполагает, кто не брал псевдонимы, плохо кончал, такие как Маяковский, Мандельштам. Знаете, Вектор, плохо кончали и те, кто брал псевдонимы, революционеры. Так что никак это не было связано. Я думаю, что конец 20 века, 21 век, по каким причинам меняют фамилии и имена в это время?
13: Ну, появилась опять мода на сценические имена, чего не было при советской власти, так сказать. Ну, точнее, при советской власти было, но малое количество примеров. Все-таки эстраде преимущественно были люди под своими фамилиями. Ну, но, конечно, но есть
4: Раневская,
13: примеры.
4: Конечно, она, это ее псевдоним знаменитый.
13: Утесов, да. Нет, конечно, есть такие примеры, но в целом все-таки не так массово, так скажем. А вот когда очередная демократизация произошла, в том числе языковая, мы видим огромное количество там Валерий всяческих. Ну, конечно, Валерия у нас одна, я имею в виду огромное количество номинаций по такой модели.
4: Ну, Анастасия, Валерия, хотя, в общем, это не наша придумка, Слава, а Мадонна, Леди Ванижа. Гага, извините, это, я не думаю, что это тяжелое наследие советского периода. Мадонна об этом как-то не думала.
13: Это способ демократизации определенный, и, кстати, заметьте, если модель пошла, то она идет широко. Допустим, смотрите, в 90-е годы даже номинация каких-нибудь кафе, да, магазинов. Чего появилось-то? У Петровича, у Вики, у Ксюши, у Таси там, и так далее. Да? Вот названы эти, значит, кафе по имени хозяйки, по имени любимой женщины, хозяина.

0: Немножечко другая модель. Где-нибудь на окраинах или в каких-то маленьких городах, там, в селах и так далее, эта модель еще живучая. Но скоро и она, я думаю, в общую моду, так сказать, пойдет.
1: А вот что интересно. Сейчас смена имен и фамилий – это социально одобряемое действие?
0: Мне кажется, что сейчас к этому относятся как-то достаточно спокойно, но массовым это явление в настоящее время нельзя считать.
1: Возможно, но растет и ширится, что называется. Специально вчера социологию посмотрела. Значит, 22-й год. Ну, новых данных еще нет за 23-й. 22-й год. Почти 127 тысяч россиян сменили имя. Мы сейчас даже не про фамилии, а только про имена. То есть за 10 лет в России количество записей актов о перемене имени и фамилии увеличилось на 46 тысяч. Это данные официальные пресс-службы Минюста. Я думаю, что здесь еще играет речь развития социальной инженерии. Проще это сделать, не стоять в очередях, не давать взятки, а заходишь в какой-нибудь сервис, в центр услуг и решаешь гораздо оперативнее.
0: Вполне допускаю, что это так. И потом, знаете, есть периоды большей свободы на имена и периоды меньшей свободы.
1: А сейчас больше или меньше?
0: Я бы думала, что в последние годы меньше. Почему я бы так думала? Потому что мы видим, что разнообразие стало меньше. Вот есть периоды большего разнообразия и меньшего разнообразия, да, потому что, ну, смотрите, даже такая история. Софья, она на вершине антропонимикона уже несколько лет, казалось бы, вот в мои какие-нибудь годы это имя совершенно отсутствовало, как, ну, вот такое центральное.
1: Ничего,
0: да?
1: Ирина Львовна, зато сейчас Елена редкая.
0: Да, у меня это, значит, не вызывает совершенно никакого такого неодобрения или,
1: конечно,
0: наоборот, радости.
1: Конечно, а вы знаете, что по опросам люди, которые меняют имена из-за того, что, ну, слишком распространены, они на втором месте. А на первом месте, кстати, меняют имена из-за того, что, как сформулировали респонденты, слишком сложные. Слишком сложные, мне кажется, это как раз эхо той самой вольности, когда давали вычурные имена в России, ну, любили родители. Я не про Софью, Софья как раз лаконичное, прекрасное имя. А когда вот так вот оригинальничали, и подросшие детки, им 14 исполнилось, они уже пытаются как-то этому противостоять.
0: Может быть. Это очень, так сказать, интересная история. Это надо смотреть, почему так происходит. Вот. Но мне кажется, что сейчас меняют именно потому, что уж слишком застыли вот эти популярные модели. Вот действительно, я даже, знаете, по своему преподавательскому опыту, вот уже 30 лет преподаю, естественно, я смотрю на группы студентов. Да? У меня вот журнал перед глазами. Ну, журнал, там, список, значит, неважно. И вы знаете, конечно, в 90-е годы было гораздо, значит, разнообразнее.
1: То самое есть, необычное вот, имя студентки или студента, который у вас был?
0: Да что-то не приходит.
1: За 30 лет невозможно. А сейчас какие имена чаще всего
0: сейчас
1: у вас?
0: Сейчас вот смотришь на список имен в группе, предположим, 5 Арин, 5, ну, Насть. Ну, Настя, она, собственно, так сказать, удерживает какие-то лидирующие позиции с 90-х, пожалуй, годов. Значит, ну,
1: Ева несколько... обязательно.
0: Что?
1: Ева есть у вас хотя бы одна?
0: Парочка бывает, Ев, да. Конечно, вот Сони, но особенный такой шквал Сонь появится, поскольку вот это сейчас, так сказать, модно давать девочкам, да, то, ну, только что родившимся, то, значит, до меня они дойдут там через 10-15 сколько-то лет, вот эти Сони, я имею в виду в студенческом журнале.
1: Интересно, вот. Сколько из этих детей, какое количество потом захочет поменять имя, потому что слишком распространено?
0: Вполне вероятно, что захочет.
1: ради развлечения. История Санкт-Петербурга.

0: где девушка, продавщица, ну, сотрудница одной из сетей, она была Аллой Валерьевной Максимовой в Петербурге, а стала Пятницей Валерьевной Черной. Знаете почему? Это инициатива работодателя. Очень попросил, да-да, у меня были такие же глаза, но это реальная история. Вот у них распродажа, Черная Пятница, нужно было лицо этой компании, они попросили, она не могла отказать. Другое дело, что история умалчивает, зарплату-то ей подняли или нет после этого. И тоже уже коротко, что сейчас можно сказать, в принципе, о традиции и изменении традиции смены имен и фамилий в России? Что поменялось в первую очередь?
1: В настоящее время, ну, мне кажется, что сейчас этот процесс не является массовым, и, в общем, если говорить о русском населении, так скажем, то мне кажется, что амплитуда колебаний невелика, но, конечно, если говорить о мигрантах, то там смена имен идет активно.
0: О, то есть, конечно. А чем больше мигрантов, тем больше, соответственно, иных имен и фамилий сменных для удобства коренного населения.
1: Но вы хорошо себе представляете, что когда приезжают на заработки рабочие из Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и так далее, бывает, что те имена, которые они здесь берут себе, ну, просто для простоты, потому что не запоминает это имя тот, кто дает им, значит, работу. Эти имена частенько даже фонетически не напоминают то, что у него было исходно.
0: И бывает, что они прилипают намертво, и человек с ними остается. Спасибо большое в программе «Скажем так», Елена Березович. До свидания.
1: Всего доброго.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович. Место встречи. Ельцин-центр.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Кинопоказ.
3: Специальный показ фильма «Лето будет общим» сегодня вечером состоится в Ельцин-центре. Это режиссерский дебют актера Даниила Меркулова, который снимается в кино с 4 лет, сейчас ему 24. «Лето будет общим» – это история о трех друзьях – Дани, Олеге и Мике, которые носят настоящие имена сыгравших их актеров. У Дани внезапно пропадает обоняние, и чтобы помочь другу, втроем они отправляются к морю на поиски чудодейственного древнего растения Афорсимона. Начинающееся как роуд-муви, кино в определенный момент становится личным и нежным прощанием с детством и попыткой отрефлексировать подростковый эскапизм. Герои фильма задаются вопросом, как стать героем. В своих фантазиях они обращаются к историческим и мифическим фигурам, Ясону, царю Давиду и Жанне д'Арк. Но настоящий ответ им открывает случайная попутчица Таня. Героем становится не по собственному желанию, а тогда, когда-то необходим другим. В эпизодических ролях в фильме снялись известные артисты Сергей Чанишвили, Ирина Пегова, Марк Богатырев. Причем они согласились работать бесплатно, чтобы поддержать молодое независимое кино. Премьера картины состоялась на Шанхайском кинофестивале, а затем, летом этого года, фильм показали на фестивале «Горький фест», где фильм получил высокие оценки критиков за ностальгическую атмосферу и исследование темы прощания с детством. Начало сегодня в 20 часов, входной билет стоит 500 рублей.
2: Кроме того,
3: в понедельник на следующей неделе, 12 октября, в Ельцин-центре в рамках проекта «Театр HD» покажут запись спектакля «Гамлет. Коллаж». Все роли здесь играет один актер – Евгений Миронов. «Гамлет. Коллаж» – это первый спектакль режиссера с мировым именем Робера Лепажа в Москве и крупнейший совместный культурный проект России и Канады. Предложение поставить спектакль Лепаж принял после личного знакомства с Мироновым и посещения реконструированного здания Театра наций, удруком которого является Евгений Миронов. Все герои трагедии Шекспира как бы замкнуты в пространстве куба конструктора, на котором с помощью видеоизображения проецируются то зала дворца, то библиотека, то беседка сада, то кабинет, то корабельная каюта. Здесь убивают Полония, здесь умирает Офелия, Здесь Гамлет общается с бедным Йориком и произносит знаменитый монолог «Быть или не быть». Начало показа этого спектакля 12 октября в 18:30. Входной билет 500 рублей.
4: И еще.
3: История в ароматах. Такая встреча из цикла «Искусство. Будь свободным» завтра состоится в музее Бориса Ельцина. Ее участники познакомятся с историей 20 века через ароматы. Как правило, мы воспринимаем запахи как нечто глубоко личное. Мы выбираем духи как часть образа, настроения и способа говорить о себе без слов. Однако за этой личной историей всегда стоит более широкий контекст. Ароматы могут стать языком целой эпохи. На экскурсии зрители пройдут путь от дореволюционной роскоши модерна к символическим ароматам новой страны и далее к позднесоветскому опыту дефицита. Здесь расскажут, чем отличались модные советские и французские ароматы, историю уникальных музейных экспонатов, духов, которые были созданы Борисом и Наиной Ельциными. Продолжение программы состоится в Зале Свободы с коллекционером и знатоком парфюмерии Галиной Федоровой. Она расскажет о предприятии «Уральские самоцветы», история которого началась в Свердловске в 1942 году. Сбор гостей завтра в фойе музея в 16 часов. Участие бесплатное по предварительной регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
2: Место встречи. Ельцин-центр.
5: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ.
6: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
8: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
9: Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Милена Карагезова.
2: Налоги.
10: В Свердловской области стартовала рассылка налоговых уведомлений. Общая сумма имущественных налогов составила 8,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества ФНС региона Павел Ваняшин в центре ТАСС «Урал».
11: В уведомления включены налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог, а также налог на доходы в случаях, если это предусмотрено налоговым кодексом. Срок уплаты налогов, указанных в уведомлении, 1 декабря 2026 года. И в уведомления включены налоги за 2025 год. В этом году мы направили чуть больше 2 миллионов налоговых уведомлений.
10: Налоги можно оплатить через интернет-сервисы, в отделениях банков, на почте.
2: Опрос.
10: Сотрудники на удаленке есть в 27% компаний Екатеринбурга. Результаты опроса озвучила представитель сервиса «Суперджоп» Ксения Смирнова.
12: Там, где есть дистанционный режим работы, он чаще всего охватывает небольшую часть коллектива. В 76% компаний дистанционно работает менее 10% сотрудников. Еще 10% работодателей указали, что на удаленке находится от 10% штата. Работники за рубежом для компаний скорее исключение. Лишь 6% опрошенных сообщили, что в их компании есть сотрудники, работающие удаленно из-за границы.
10: Чаще всего на удаленке работают специалисты из сферы информационных технологий – 54%. На втором месте – управление персоналом, рекрутинг и кадры. На третьем – бухгалтерия и финансы, а также продажи и работа с клиентами.
2: Рынки, недвижимость.
10: Цены на новостройки в Екатеринбурге с начала года практически не изменились. За три квартала этого года средняя цена квадратного метра выросла лишь на 0,2% – до 176 700 рублей. При этом средняя стоимость предложения лота снизилась на 1,1% до 9 миллионов рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на платформу bnmap.pro. Всего с начала этого года средняя цена квадратного метра выросла в 14 из 16 городов-миллионников. Екатеринбург – один из немногих городов-миллионников, где цены не показали заметного роста. Среди всех городов-миллионников лидером по росту средней цены квадратного метра за три квартала 2026-го стал Новосибирск. Второе место – Воронеж. Третье место – Санкт-Петербург. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: «Макс Авто Плюс». Избранное из рубрики «Макс Авто».
0: в России предлагают снизить нештрафуемый порог превышения скорости. Сейчас, как мы с вами помним, 20 км в час, но вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил провести в стране аудит дорожной системы, чтобы снизить в дальнейшем так называемый нештрафуемый порог превышения скорости. А сейчас, по словам господина Шапарина, этот порог позволяет нарушать ПДД абсолютному большинству автомобилистов. И по его данным, он ссылается на какой-то опрос, больше 85% водителей едут быстрее той нормы скорости, что предписано знаками. И говорит, ну нигде в других странах такого внушительного порога просто не существует. В России устарел. Вот хотели бы мы, конечно, спросить, с какой скоростью вы обычно ездите по Екатеринбургу?
13: Явно больше, чем разрешенное на... по крайней мере, несколько километров, это точно.
0: Причем, хотя, вот, например, в других странах, ну, есть, например, Белоруссия и Казахстан, это 10 километров в час терпимость к превышению. В Германии 3 километра в час, что там,
13: ну, спидометр,
0: да, представь
13: тогда,
0: себе.
13: Да.
0: Но, действительно, в очень многих странах нулевая терпимость к превышению. Это что, Италия, Испания, Великобритания, США, Израиль, Арабские Эмираты, там нештрафуемого порога не существует в принципе, а штрафовать могут уже за превышение на 1 километр в час.
13: Интересно, как там скорость ограничивается, то есть знаки какие стоят, потому что если, например, стоит знак 80, там, где у нас стоит знак 60, то, пожалуйста, будет...
0: Думаю, не везде. Но, например, позицию Шапарина разделяет автоэксперт Игорь Маржаретта, я его процитирую, порог в 20 километров в час – абсолютный рекорд для Европы. Даже порог в 10 километров считается очень высоким. И он считает, нужно снижать порог, начиная с 10 километров в час, с 20 до 10, а потом перейти к 5 километрам в час. Все-таки нулевой терпимости не нужно, потому что для учета погрешности приборов нужно оставить небольшой порог. В перспективе, считает Маржаретта, так и будет. И добавляют, что такой внушительный порог 20 км в час порождает двойную мораль. Потому что если знак предписывает 60 км в час ехать, то нужно ехать такие, собственно, как и предписано, а не 79, например, как принято у наших автомобилистов. Но мы, конечно же, не могли поинтересоваться у человека, который сейчас находится далеко и в отпуске, но все-таки душой-то он с нами.
13: Да.
0: Ну, в Швейцарии, не в Швейцарии, но душой наш любимый автоэксперт с нами.
13: Максим Иванович Ядрышов, несмотря на свой отпуск, героически записывает нам сообщение каждый день. И вот сегодня он прокомментирует эту инициативу о снижении порога нештрафуемого скорости.
14: Предложение, мягко сказать, не новое, совершенно не оригинальное, вот и не первый раз, что всплывает в повестке. Но пока каких-то объективных причин для того, чтобы у нас изменили КАП в части наказания и ввели нештрафуемый порог в 10 км в час, их просто нет. Потому что для этого надо действительно проводить для начала ревизию дорожных знаков полную. А пока, насколько я понимаю, никто этим не собирается заниматься. И таких планов у госавтоинспекции, по крайней мере, их просто не имеется. Но все вот эти аргументы о том, что да, действительно, там 20 км в час, чудовищный порог, и нигде такого в мире нет. Ну да, нет нигде в мире. Ну, что теперь делать? Должны же мы чем-то отличаться, в принципе, да? Поэтому пока такой порог есть, и увеличение штрафного, нештрафуемого порога с 10 до 20 км в час произошло, если я не ошибаюсь, в 2016, по-моему, году. Вот, и на самом деле это не вызвало роста дорожно-транспортного происшествия. Обычно все ссылаются на то, что вот, смотрите, люди гибнут, поэтому давайте срочно снижать. Вот, нет, в условиях глобального эксперимента над всеми нами показалось, что никакого снижения нет. Более того, количество погибших в ДТП и количество раненых в ДТП, оно с каждым годом снижается. То есть превышение скорости не является у нас основной причиной дорожно-транспортного происшествия. И более того, всегда рассматривается как сопутствующий фактор, поскольку само по себе превышение скорости без каких-то еще нарушений не может повлечь дорожно-транспортное происшествие. Поэтому, да, сопутствующий фактор, который увеличивает тяжесть последствий ДТП, это так, но сейчас вот с учетом того, сколько у нас камер стоит, и если людям массово начнут присылать такие постановления, ну, так, так просто нельзя, откровенно говоря, да, вот, и я думаю, что власти это прекрасно понимают. Ну, а инициатива, я думаю, она не последняя в этом направлении, ну, она совершенно не оригинальная, но пока, по крайней мере, насколько мне известно, никаких планов по снижению нештрафуемого порога не имеется, и, откровенно говоря, я поддерживаю это, потому что перед простым там принятием этого закона необходима огромнейшая реформа, огромнейшая работа должна быть проведена, и эта работа не на неделю, не на две, и даже, наверное, не на год. Но пока этим никто не будет заниматься. Вот, собственно, как-то так.
0: Автообозреватель радиофорума Максим Ядрышов, вот за что любим и уважаем этого человека, за то, что он смотрит в самую суть. Mm-hmm. То есть главный ответ на вопрос, какой должен быть? А зачем?
13: Можно,
0: то а есть, зачем? Если снизить этот нештрафуемый порог, станет меньше аварий, станет меньше жертв, по мнению Максима Ивановича, нет, не станет.
13: Ну и статистика подтверждает, что действительно вот этот порог ни на что практически не влияет, кроме на то, как передвигаются люди по трассам.
0: Более
13: в том
0: того, есть мнение автомобильного эксперта, экс-депутата Государственной Думы Вячеслава Лысакова, он любопытное сказал. Он сказал, что, ну, кроме того, что крупные города из-за этого могут стать в мертвых пробках, угу, но дело даже не в этом. По его словам, как говорится, хотите верьте, хотите нет, но резко увеличится количество ДТП. Порог, я цитирую господина Лысакова, в 20 км в час дает возможность лучше следить за дорогой, потому что водитель знает, что у него есть запас. В обратном же случае он будет следить не за дорогой, а за спидометром, потому что не захочет расставаться со своими деньгами.
13: Все правильно. Вот ситуация на трассе, когда едет перед тобой фура, ее нужно обогнать. И у тебя вот эти 20 километров как раз являются тем зазором, который позволяет тебе совершить этот маневр и ехать спокойно дальше, может быть, даже с той скоростью, которая указана на знаке.
2: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто. Культ поход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Актер театра и кино Даниил Спиваковский приезжает в Екатеринбург с моноспектаклем и творческой встречей. 14 октября в театре балета «Щелкунчик» Спиваковский сыграет свой моноспектакль «Ревизор» по Гоголю. Перевоплотится и в Городничего, и в его жену и дочку, чиновников-взяточников, помещиков Бобчинского и Добчинского, и, конечно, в Хлестакова. Спектакль дневной, начало в 15 часов, билет стоит 1000 рублей. А вечером в 19 часов анонсируется творческая встреча артиста. Воспоминания о работе с выдающимися режиссерами и актерами, байки со съемочной площадки и чтение фрагментов произведений русской классики. Примечательно, что в юные годы Спиваковский одновременно получал образование психолога и актера. С первого раза поступить на психолога не удалось, но после службы в армии Даниил был зачислен в МГУ, где параллельно с учебой играл в студенческом театре. Ради интереса подал документы в Московский театральный институт и в итоге поступил в ГИТИС. Работал в театре имени Маяковского, в настоящее время занят в театральном агентстве «Арт-партнер 21 век». На экране Спиваковский дебютировал в начале 90-х, а широкую известность приобрел с выходом фильма «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского. Начало творческой встречи 14 октября в 19 часов. Билеты от 1000 до 2000 рублей.
2: Кроме того...
3: Кстати, о театре имени Маяковского. В конце октября труппа приезжает на гастроли в Екатеринбург со спектаклем «Старший сын» по одноименной пьесе Александра Вампилова. «Старший сын» — это комедия, построенная на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить. Самозванец входит в мир семьи Сарафановых, и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают такие теплые чувства, что их не может разрушить даже вскрывшийся обман. Трагичный и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает дом и семью. В природе вампиловской пьесы случай определяет начало истории, но то, чем все это закончится, зависит только от самих героев. Сарафанова-старшего играет Игорь Костолевский, и он, конечно, совершенно другой, не такой Сарафанов, каким сыграл его в одноименном фильме «Великий Евгений Леонов». 26 октября спектакль будет идти во Дворце молодежи. Билеты остались от 2500 рублей до 8000. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева. Культ поход.
15: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
16: Добрый день. Несколько модулей дата-центра Яндекса в Калуге вышли из строя после атаки беспилотников. Пишет агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании. Часть сервисов Яндекса может работать с перебоями, говорится в сообщении. В настоящее время оценивается полный масштаб ущерба. На месте работают экстренные службы, специалисты компании, пострадавших нет. Напомню, накануне в дата-центре Яндекса в городе Сасов, Рязанской области, после атаки беспилотника произошел пожар. На этом фоне накануне случились сбои в работе российских сайтов и приложений. По факту ДТП двух автобусов на Серовском тракте возбудили уголовное дело. Авария случилась ночью в Новолялинском районе. В ДТП пострадали 5 человек. Они получили травмы головы и ушибы. Двух из них госпитализировали, пишет Е1, ссылаясь на ГАИ. Ранее сообщалось, что один автобус въехал в другой сзади, когда впереди идущий остановился на красный сигнал светофора. Крупные сети АЗС в Екатеринбурге после долгой паузы начали повышать цены на топливо. На небольших сетях бензин, наоборот, дешевеет, но пока не опустился до среднего уровня, отмечает Е1. Так, самый дорогой АЕ-92 стоит 91 рубль 60 копеек за литр. Самый дешевый – 63 рубля. Самый высокий ценник на АЕ-95 – почти 100 рублей. Самый низкий – 66,5. Самый дорогой дизель предлагается за 95 рублей за литр. Самая низкая цена на него – 82 рубля 55 копеек. Текущий год в Екатеринбурге стал самым влажным за последние 89 лет, сообщил метеоролог Алексей Пулин. По его данным, с начала октября в городе уже выпало 47 миллиметров осадков, с начала года 783. Ранее наибольшее годовое количество осадков за всю историю наблюдений выпало в Екатеринбурге в 1937 году 770 миллиметров, пишет «Комсомольская правда». Это осень и зима на Урале. Росгидромет обещает не холодными. Октябрь и февраль будущего года ожидаются теплее нормы. Средняя температура ноября, декабря, а также марта ожидается близкой к норме. Официальный доллар 85.42, евро 95.47.
17: Повтор программы.
18: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
19: В эфире «Радиофорум» на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат». Мы ее делаем со Свердловским областным краеведческим музеем. В студии Павел Рубцов. В гостях у нас сегодня заведующий музеем истории и археологии Урала Дмитрий Винокуров. Здравствуйте, Дмитрий.
20: Здравствуйте.
19: Поговорим, собственно, о вашем отделении, потому что все-таки входите в структуру краеведческого музея. Находитесь вы на улице
20: Ленина,
19: около гостиницы «Исеть». Это у нас ДК Дзержинского.
20: Бывший ДК Дзержинского.
19: Да, сколько? 4 этажа.
20: Ну, вообще 4 по фасаду, но с учетом цоколя и верхней у нас получается 6 этажей здания.
19: И все заполнены экспозициями?
20: Да, где-то временные выставки у нас стоят, на 4 этажах постоянные экспозиции.
19: Там же находится и отделение Шигирское, скажем так, да?
20: Отдел археологии, да, часть экспозиции, которая называется Шигирская кладовая, конечно, тоже у нас.
19: Помимо вот этой археологической части, что вы представляете, в чем уникальность вашего музея, потому что вы называетесь все-таки музей истории и археологии Урала, а не Свердловской области. Как понимаю, ваши интересы шире, чем Свердловская область.
20: Ну, конечно, потому что, во-первых, мы не всегда были в границах Свердловской области, и, соответственно, комплектация фондов осуществлялась в зависимости от территориального деления и так далее. Вообще, конечно, наша уникальность в том, что мы наиболее полно и подробно освещаем историю Урала от палеолита до вот новой экспозиции по 20 веку до начала 21 века. То есть полностью замечательные памятники храним. Конечно, самое большое открытое хранение краеведческого музея, понятно, по площадям, по этажам у нас.
19: А хватает вам помещения? Потому что иногда говорят, что вот разные экспозиции можно разнести еще по разным зданиям. Кладовую Шигирскую в том числе предлагают поместить в отдельное помещение, чтобы, ну, все-таки она сложна с точки зрения и хранения, и с точки зрения экспонирования.
20: Ну, конечно, пространства не хватает никогда.
19: Никому никогда.
20: Да, когда наши экспозиционеры, историки начинают разворачивать какую-то тему, это совершенно безгранично может продолжаться. Шагирская кладовая у нас на самом деле в отдельном помещении, в котором созданы специальные условия, поддерживаются...
19: Помещение, да, я про здание говорю.
20: Ну, здание, конечно, все можно разнести, но тем, наверное, мы и ценны, что по нашей прекрасной винтовой лестнице ДК Дзержинского, как по ленте времени, можно подниматься вот от самой древности до уже современного Урала и что-то исследовать, находить для себя.
19: Ну, смотрите, есть краеведческий музей, есть музей истории и археологии. Чем вы отличаетесь?
20: Мы являемся структурным подразделением Свердловского областного краеведческого музея, то есть входим в его большую такую семью. Поэтому мы являемся его частью, вот и все.
19: Это да, но если говорить просто про краеведение, историю и археологию, они же пересекаться должны, ну, в логике, по крайней мере.
20: Нет, безусловно, конечно, в общем-то, краеведение, по большому счету, это и есть исследование историческое, не обязательно историками-учеными, края, какой-то локальной идентичности, местной истории, ее взаимодействия с всеобщей историей, историей страны и так далее. Вот. Поэтому мы стараемся поддерживать.
19: Ну, понятно, источник у вас один, это Уральское общество любителей естествознания. Как распределили вот вы интересы? Потому что, напомню, 155 лет краеведческого музея, как раз который был основан именно участниками этого общества, и Осип Клер, да?
20: Анисим
19: Клер, собственно, его имя носит краеведческий музей. Как вы разделяете фонды, получается?
20: У нас общие фонды. Общие фонды и структурные подразделения и филиалы вообще изначально разделялись по тематическому принципу. Ну, вот у нас есть, скажем, музей радио, и понятно,
19: есть,
20: что там вот
19: была у нас
20: техника,
19: да.
20: Алексей Егорович Коршун нас заведует. Там техника, там история вот с этим в основном связанная. Есть у нас, скажем, музейный клуб Дома Гафуровых, который занимается мероприятиями, поддерживает различные общественное движение. Ну и, конечно, историю купцов Агафуровых тоже хранит. Есть музей природы рядом с нами тоже на Горького 4. И он хранит коллекцию, соответственно, зоологическую, таксодермической скульптуры и так далее. Вот. А мы про историю в целом.
19: Как выстраиваются ваши экспозиции?
20: Экспозиция выстраивается от древнейших времен до современности, то есть по хронологическому принципу, это вот основное. Ну и внутри каждого отдела, внутри каждого зала также своя логика, своя хронология, где-то они могут пересекаться, то есть система довольно сложная, но проста в восприятии посетителям. Так, чтобы все было логично, мы заходим и смотрим
19: не
20: на
19: по сам... часовой стрелке, движемся по истории чаще.
20: Да, против, ну, получается. У нас, против. Да, у нас лестница обратно закручена, получается.
19: Нет, в каждом зале я имею в виду.
20: А, ну, да, в каждом зале примерно получается, что, ну, логично, да, по стрелочкам мы движемся от более древнего к более такому уже приближенному к нам от самых примитивных орудий, первых использованных камней, животных, которые окружали человека, и уже до подарков губернатору Ростелю. Вот это последнее, что у нас на экспозиции представлено. Поэтому наиболее полно стараемся отражать, конечно, здесь.
19: Сейчас новая экспозиция, 20 век. Урал 20 века, как раз приурочена к юбилею краеведческого музея. Что там представлено, как отбирали экспонаты?
20: Работа над этой частью экспозиции велась, конечно, очень давно. Это была такая, наверное, небольшая мечта наших научных сотрудников, чтобы уже наиболее полно все завершить, чтобы уже вот и сейчас мы, в общем-то, этого достигли. А у нас есть прекрасный заведующий отделом истории Урала Александр Дмитриевич Фроленко, который курировал выставку, который, в общем, ну, все собирал под какой-то идеей, тематикой, а так научные сотрудники в зависимости от своих интересов комплектовали отдельные комплексы. Поэтому у нас представлена вся уральская жизнь 20 века, от дореволюционного Екатеринбурга до Соответственно, вот уже России, собственно, mm-hmm. у нас три таких больших периода. Российская империя, Екатеринбург, Советский Свердловск и уже новый Екатеринбург, наш современный. Все это представлено в экспозиции. Вот.
19: На переломные моменты обращаете внимание особое? Или это скорее такая эволюция? Ну, есть же два подхода. У нас были разрывы в истории, либо это, ну, такая трансформация. Можно по-разному уже представить.
20: Переломные моменты, наверное, сами на себя обращают внимание. Вот. Ну, на самом деле, по накоплению фондов, наверное, тоже важно, что, какая эпоха оставила за собой наиболее значимый след. Потому что тоже хочется и музейные экспонаты показать, фонды поднять. То есть, ну вот, например, у нас сильно отражен период индустриализации. Вот, угу. Насколько он переломный? Ну, наверное, тоже...
19: Он формирующий для, для Свердловска и...
20: Однозначно. Ну и дальнейшее, конечно, уже развитие после него уральской промышленности и Уралфронту, и, собственно, заводы-гиганты, все это показано. Ну, конечно, и революция, и гражданская война, Великая Отечественная война, все это нашло перестройка, отражение в экспозиции всего есть.
19: Какие экспозиции пользуются наибольшим спросом, скажем так, среди посетителей? Отслеживаете?
20: Ну, в целом, да, конечно.
19: Потому что билет-то един?
20: Нет, билет един, но, тем не менее, у нас есть администратор, который наблюдает за этим.
19: Следит,
20: у нас есть записи на экскурсии,
19: пошел.
20: Да, журналы экскурсии. Мы можем примерно статистику понять. Конечно, в основном популярностью пользуется Шагирская кладовая. Это бренд Урала, бренд нашего музея, и многие не знают ничего.
19: Тот самый главный экспонат.
20: Да, самый, вот тот самый главный экспонат. Кто-то, не зная ничего, может пойти на идола посмотреть. Это совершенно запросто. Вот. А так, конечно... Так как у нас год единственных народов России, а сейчас особой популярностью также пользуется этнографическая экспозиция «На одной земле под одним небом». Это у нас третий этаж, начало исторического отдела, приход русских на Урал и коренные народы Урала и Сибири. Ханты, мансы, башкиры, татары. У нас стоит оригинальный мансийский чум 19 века, который был представлен на Урало-Сибирской промышленной выставке. Тоже, в общем-то, след Уале в нашем музее. Башкирская юрта, ну, предмет охоты, собирательства и так далее. И быт русских вот, первопроходцев. И, ну, в общем-то, фактически 18-19 век примерно тоже все это показано. И там у нас большое количество приходит и школьных групп, и в целом интересуются, конечно, различные мероприятия стараемся проводить в этой экспозиции сейчас. Ну, 20 век, понятное дело, на все новое люди тоже охотно идут.
19: Вы до эфира сказали, что постоянно развиваете эту экспозицию. Какая логика этого развития?
20: Мы продолжаем ее развивать, потому что вот так же, как по вопросу, хватает ли места, и вот, да, как ремонт можно только начать, да, так и экспозицию можно только начать строить, и все равно что-то допечатывается, где-то уточняется этикетаж, делается более удобная логистика. Сейчас вот проект у нас разрабатывается путеводителя такого небольшого для разных аудиторий, чтобы детская аудитория могла взять небольшой буклет или отсканировать, например, QR-код и пройтись, посмотреть какие-то интересные экспонаты. Интерактивные занятия разрабатываются и уже успешно реализуются на площадях экспозиции. Ну, то есть работа сейчас будет долго еще идти.
19: Это постоянная будет экспозиция?
20: Да.
19: То
20: да,
19: это теперь один четвертый, да, этаж?
20: Четвертый этаж, ну, это часть четвертого этажа, основная часть, и... Да, на ближайшее время в концепции музея все заняло эта экспозиция определенное
19: просто
20: место.
19: Просто, как я, если правильно помню, именно на четвертом этаже у вас временные были. Там и викинги были, и греки там же, да?
20: Это балкон галереи. У нас вот на четвертом этаже. Да, выставка «Уральская жизнь. Век 20-й» расположилась на площадях бывшей выставки «Уралфронту».
19: То есть это как бы расширение получается.
20: Расширение темы, да. И, конечно, там же на четвертом этаже, в большом зале, бывшем киноконцертном зале ДК Дзержинского, на балконе галереи у нас проходят временные выставки. Сейчас там заканчивает работу выставка «Путешествие в Китай», восточная коллекция, и готовится к монтажу, это, наверное, будет... первый раз, когда мы об этом говорим. Выставка «Власть в металле». Художественный металл Урала и вот с таким интересным...
19: Так, Власть, ну-ка рассказывайте поподробнее, тем более, если первый раз, анонсируйте. То есть вы будете собирать изображения власти уральскими кузнецами, если так обобщить.
20: Ну, обобщить практически, да. То есть это будет выставка «Художественный металл Урала». Она у нас недавно съездила в Казань на сборную выставку. Вот. И сейчас она будет расширяться интересными различными бюстами, монетами, вероятно, и так далее. И вот мы покажем, как действительно власть правителей разного времени, значимых исторических деятелей наверняка.
19: То есть пойдем с Демидовых и будем заканчивать? Или раньше еще?
20: Это пока секрет. В процессе разработки. Ну, по крайней мере, музей располагает и греческими монетами с изображением правителей, например.
19: Почти обязательно было изображение кого-нибудь.
20: Да, то есть в принципе, я думаю, что экспозиционеры сделают что-то интересное и увлекательное. Нужно будет посмотреть.
19: Вот как вы решаете, какие именно экспонаты показывать? Смотрите, есть археологические находки, да, есть артефакты, которые показывают конкретно историю. А есть встраивание их в какой-то контекст. Ну, например, тот же самый экспозиция про народы Урала. Там же не все оригинальное. Там же надо как-то это преподать, как будто рассказ.
20: Вообще, конечно, мы стараемся, во-первых, сократить количество экспозиционных копий. То есть у нас в основном все-таки подлинные предметы. Стараемся делать витрины, выгородки какие-то, ограждения подиумов, чтобы это было возможно экспонировать. А так, конечно, подбор экспонатов осуществляется по тематике. И если это постоянная экспозиция, то наиболее яркие экспонаты, аттрактивные, которые так или иначе... Ну, в общем, есть что про них
19: рассказать. Который воздействует на восприятие.
20: Ну, по большому счету, да, который интересен. Вот. И стараемся отбирать, если есть, например, несколько экспонатов, дело, каких-то лодок, например, или весел, то стараемся отобрать самые интересные экспонаты, не ставить там 25 весел, скажем, понятно.
19: Вот все, что мы нашли.
20: Вот все буквально. Стараемся все равно отталкиваться от правил хранения, потому что не все экспонаты можно хранить в витринах даже долгое время. Скажем, бумага, ткань подвержены... Это особый режим хранения, они подвержены изменениям, поэтому приходится заменять, например, одежду, какие-то предметы, изготовленные из бумаги и так далее. Вот. А так, то, что будет интересно, то, что будет наиболее знаково, то, что оставит вот тот самый след в восприятии человека, потому что много музеев мы все проходим, но мы все равно не помним всего. Мы помним несколько самых ярких экспонатов, и вот мы стараемся, конечно, тоже, чтобы такие у нас были.
19: Вот, конечно, главный экспонат. Какие еще главные экспонаты, аттрактивные экспонаты есть в вашем музее, помимо Шагирского идола, о котором была отдельная программа?
20: Менее известные, конечно, экспонаты у нас есть на всех этажах. Есть, например, известный клад с Азов горы. Это зал археологии, зал древней истории народов Урала. Это орнитоморфы, птицевидные идолы, найденные школьниками на вершине Азов горы. И, фактически переданы, сохранены благодаря Павлу Петровичу Бажову. Например, такое. Потом у нас в зале истории музея, в зале Уральского общества любителей естествознания, оригинальные витрины первого музея города. И среди необычных экспонатов, в частности, мраморная плита мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, ограда саркофагов Тимура Тамерлана. Вот неожиданно.
19: Просто
20: здесь...
19: плита или там что-то есть?
20: Это плита с орнаментом. Орнаментированная, да. Вот. Соответственно, выше на этажах у нас, в частности, библиотека Татищева, основателя города, книги хранятся. Часть экспонатов Сибиро-Уральской научно-промышленной выставки Оле 1887 года. Это изображение шах, шахт, это изображение различных приисков. Ну, выставка в основном про промышленность была, конечно. Вот. Вещи купцов известных наших старообрядцев, городских голов, в частности. Например, есть вещи, связанные с Рязановыми, есть вещи, зеркала даже из усадьбы Харитоновых, Расторгуевых у нас. Да, предметы старообрядчества, примеры православия. Ну, в общем, достаточно много всего. На новой экспозиции в 20 веке у нас представлен стол Георгия Константиновича Жукова, погоны Гагарина у нас оригинальные. Да, вот у нас был День космонавтики недавно отмечали большой лекцией, как раз совместно с музеем радио. И в том числе демонстрировали то, что Урал...
19: Откуда погоды? Погоны?
20: Переданные супругой нашим научным сотрудникам. Вот наш, казавшийся, может быть, отчасти провинциальный музей, все-таки выпросил для нашей коллекции вот такой артефакт. И сейчас тоже.
19: Вы музей истории и археологии. Научная деятельность в чем заключается? Экспедиции есть какие-то? Или задания вы даете экспедициям? Ну, вот как раз те же самые артефакты находятся экспедициями археологическими, но они, как правило, другими институциями организуются.
20: У нас, конечно, основная задача научная – это работа с архивами, работа с фондами и демонстрация этого всего, составление экскурсионных текстов, составление экспозиций. Но, тем не менее, конечно, музей базируется на материалах экспедиций конца 19-го, начала 20 века, в частности, этнографическая коллекция вся собрана. У нас подлинные предметы, причем очень старые, когда еще активно образом можно найти было вот весь такой натуральный быт коренных народов. Археологические экспедиции совершаются, уточняющие, развивающие. Собственные музей. У нас есть. Они, может быть, совершаются не так часто, как другими институциями, но все-таки у нас есть собственные археологи с открытым листом, которые иногда выезжают, вот, если мне не изменяет память, в прошлом сезоне копали Палкинский торфяник, там уточняющие были, да. Вот, есть планы на будущий сезон, не буду их раскрывать, но они есть. Горбуновский торфяник активно тоже занимались.
19: Торфяники – это наши такие кладовые. Все интересное было найдено в торфянике. Самое интересное.
20: Ну, вот то отличительное, то особенное, чем мы можем прямо гордиться и хвастаться, конечно, да, потому что это органика, это кость и это дерево, и шагирские идолы, разные весла, предметы охоты, предметы землекопные орудия и так далее. Конечно, все это обнаруживается, вот, торфяники и вечная мерзлота, то, что нам поставляет вот такие артефакты совершенно неожиданно и позволяет взглянуть как-то туда, в глубокую древность каменного века.
19: Опять же, если говорить про экспозиции, то, например, в Шагирской кладовой активно используются цифровые технологии. Насколько их собираетесь расширять на весь музей?
20: Вообще, конечно, расширяем по возможности. У нас посетителей в холле музея встречает промобот, которого зовут Анисим. Это такой робот у нас. Планировался как робот-экскурсовод, но сейчас вот как такой...
19: Пока просто встречающий.
20: Пока просто встречающий, да. Он у нас такой... Ну, его любят, конечно, нас посетители. Он может немножко рассказать про экспонаты, когда в настроении. Немножко
19: у него еще и настроение есть.
20: Ну, у него, да, настраивать его приходится иногда. И про музей, и, ну, в общем, даже там погоду рассказать, шутки пошутить. Ну, в общем, конечно. В Шагирской кладовой у нас 3D-стол с сканированной копией шагирского идола, потому что скульптура довольно-таки высокая, и все рассмотреть
19: тяжело.
20: Ну,
19: детали там можно посмотреть.
20: Да, детали приблизить, посмотреть. У нас используются техники различных динамиков, то, что называется аудиодождь, в частности, тоже и в Шагирской кладовой у нас есть записи. И в зале этнографии они тоже есть. Новая экспозиция, конечно, тоже потихонечку приобретает интерактивные различные столы, и пользуемся по возможности. То есть мы этим стараемся не чураться. И, конечно, у нас много проходят занятия, лекции, у нас медиаэкран большой. Угу. Весь музей так или иначе оснащен проекторами, видеоаппаратурой, аудиоаппаратурой. Возможности для проведения подобного рода активности есть.
19: Насколько цифра помогает сейчас в работе музейщику?
20: Нам помогает. У нас она представлена не столь объемно. А так, конечно, вопрос очень дискуссионный, потому что местами видно, что это, ну, начинает как бы превалировать над памятниками.
19: Над живым.
20: Над живым. Да, когда, ну, стараются и ради сохранности экспонатов, и за неимением, может быть, где-то конкретных экспонатов, заменить их цифровыми копиями, фотографиями, может быть, какими-то. Но все-таки пока исследования и опросы наши, и отзывы наших посетителей показывают, что человек идет в музей посмотреть на настоящее, посмотреть вот на тот самый...
19: Посмотреть, как оно было.
20: Как оно было, на тот самый исторический источник, да, как остаток древности. Вот он перед нами, и его держал в руках там тот, и вот 11 тысяч лет назад кто-то изготовил это орудие, я сейчас могу, ну, хотя бы посмотреть на него.
19: И погоны это, Гагарина, в конце концов.
20: Погоны Гагарина, в конце концов, да.
19: Да. Как вы работаете с другими институциями, с теми, кто изучает, с краеведческими организациями, ну, и так далее, с историческими?
20: У нас, конечно, большие партнерские связи и на уровне Свердловского областного краеведческого музея в целом, и с Институтом истории и археологии, и с другими музеями страны, с университетами. У нас и, ну, за исследованиями обращаются, большая база практики, много студентов приходят, делают свои проекты.
19: Пускаете легко студентов? Такая аудитория.
20: В общем-то, да. Нет, в общем-то, да, по нагруженности состава, конечно, смотрим, но мы рады всегда, потому что это взгляд, это что-то новаторское, это то, что может быть даже со стороны, но это интересно. Вот именно посмотреть, а как человек, который, может быть, не так погружен в экспозицию музея, может на нее даже вот просто посмотреть. А так с краеведческими обществами, конечно, тоже активнейшим образом взаимодействуем. На базе библиотеки краеведческого музея, нашего информационно-библиотечного центра, регулярно собирается общество уральских краеведов под руководством Людмилы Ивановны Зориной. Конечно, там опытнейшие исследователи, и их труды мы в том числе читаем и смотрим, всегда рады принимать. Буквально вчера я выступал на собрании краеведов в музее города, рассказывал про уральскую общество любителей естествознания, про музей, про наш немножечко, с разными площадками, просветительскими центрами стараемся и к ним выходить, и к себе приглашать, то есть вести совместные проекты тоже, пожалуйста, лекции какие-то, занятия.
19: С музеем города Екатеринбурга вы сказали, что выступали. Да. Насколько вы близко сотрудничаете? Одно и то же. Вот с точки зрения обывателя, одно и то же. Урал, Екатеринбург, музей, история.
20: Ну, это, безусловно, наши коллеги, одни из ближайших коллег. Вот, ну, мы взаимодействуем, я вчера взаимодействовал на уровне именно краеведческого общества. А так, конечно, мы следим за проектами друг друга, всегда стараемся приглашать. И если нужна какая-то консультация, тоже, безусловно, помогаем друг другу.
19: Популяризация истории. Вот об этом немножко поговорим. Ну, есть общество краеведческое, есть просто люди, которые хотели бы что-то узнать об истории родного края. Какие есть формы взаимодействия? Потому что, ну, я знаю, что у вас есть мастер-классы, и еще что-то. Вот что вы хотели бы выделить?
20: У нас, конечно, в каждом зале разработаны интерактивные занятия практически для каждого возраста. Помимо этого, адаптированы экскурсии для разного тоже возраста. Некоторые есть переведенные, некоторые есть на простом языке сделанные. Различные инклюзивные мероприятия также проходят. Кроме этого, у нас постоянно действующие лектории. Мы стараемся привлекать спикеров не только только непосредственно по истории Урала, но и в целом. Вот сейчас у нас стоит так греческая коллекция. У нас работает философский клуб и читают тексты.
19: Начали с апологии Сократа, насколько я помню.
20: Апология, да? Сократа была, да. Платонус. Метафизика сейчас. Да, ну то есть в целом, конечно, встречи с различными интересными людьми. Сейчас мы немного решили поговорить про конструктивизм.
19: Это важная тема, потому что не все понимают.
20: Да, у нас городок чекистов, безусловно, ДК Дзержинского. И вот в этом месяце тоже состоится встреча. В прошлом месяце была с архитектором Галиной Ивановной Алексеевой, с Екатериной Михайловной Сосуновой, исследователем, краеведом и конструктивизма. Конечно, стараемся говорить. В прошлый раз у нас была очень интересная тема взята, например, Екатеринбург в 1932 году. Вот так.
19: Почему 32?
20: Ну, в смысле, Свердловск, не Екатеринбург.
19: Ну, понятно, прошу, да.
20: А ну вот у нас в мае будет студенческая театральная постановка. У нас постоянный коллектив, который немного исследует местную культуру, берет в целом ее в разрезе общей российской истории. И мы показываем, вот в декабре мы закончили цикл мероприятий иммерсивных постановок по декабристам и их пребыванию на Урале к юбилею.
19: Есть отдельный филиал музея краеведческого.
20: Да, да. Ну вот до них мы не добрались, но по Екатеринбургу мы сделали, конечно, вот. А в этот раз мы взяли, поскольку и новая экспозиция открылась, и в целом интересная тема, такой вот Свердловск переломного периода. Как бы авангард, уже переходящий во что-то такое более формализованное. Посмотреть на свердловских поэтов перед образованием Союза писателей и так далее. Это все со студенческой аудиторией. Это все как бы на энтузиазме и сотрудников, и участников. И вот в свете этого решили посмотреть, а каким же Свердловск у нас был в 32-м году. Ну вот, смотрели карты, сравнивали, пытались по очертаниям зданий найти объекты, которые сейчас у нас присутствуют. Да. Ну, то есть, разные совершенно формы. Клубы у нас собираются, книжки читают, безусловно. Различные большие фестивали стараемся принимать. Уральский следопыт, тоже наше брендовое издание, регулярно проводит у нас, у них большой молодежный клуб, и тоже они нас как площадку привлекают и задействуют. Вот сейчас планируется у нас на лето большой медиафестиваль, передаем дальше, он будет называться, с движением первых. Будет тоже интересен нам взгляд старших школьников, подростков и студентов на музейные экспонаты. Предполагается взаимодействие их с научными сотрудниками и с медиакураторами. И вот пусть выберут они для себя что-то интересное. Это в музее.
19: Тот самый главный экспонат
20: для них. Тот самый главный для них экспонат. Почему-то вот главный. Посмотрим, что получится. Ага. Вот. И представят какое-то фото, видео в свой взгляд на главный экспонат.
19: Если говорить про детей и главные экспонаты, детям важно пощупать как раз. Что можно потрогать в вашем музее?
20: В нашем музее потрогать, к сожалению, можно меньше, чем хотелось бы. И сейчас мы...
19: Это во всем музеях, да, мне кажется, да, поэтому в цифру уходит.
20: Мы над этим сейчас работаем. У нас вообще есть интерактивный центр «Машина времени». Но он скорее работает все-таки в режиме занятий. Когда заказывается определенное занятие, у нас есть определенные материалы, экспозиционные копии, нефондовые предметы, которые мы можем давать в руки. И разные совершенно здесь тоже разрезы, и посмотреть на музей, например, как он работает, и на какой-то конкретный период, и так далее. Но сейчас одна из больших задач музейных сотрудников – это сделать интерактивное включение в каждую экспозицию, в том или ином виде. И постараемся реализовать на наших огромных, конечно, экспозициях. Это сделать сложно, где-то и невозможно, потому что, ну, просто таких предметов уже не найти, какие у нас представлены совершенно уникальные. Но что-то мы постараемся с этим сделать, и музей к этому идет.
19: Регулярно. Ну, одну из 20 весел-то можно поставить для детей?
20: Нет? Ну, если это основной фонд ремонт, то нет. Вот если это весло передано, например, специально или закуплено для этого, как, значит, предмет
19: то есть
20: для занятий.
19: Быть, должно быть постановление, условно говоря, печать, что это можно.
20: Это можно, но даже скорее так, если фондово-закупочную комиссию экспертную проходит предмет и попадает в основной фонд, он, в общем-то, становится таким охраняемым государственным имуществом. И, безусловно, тут уже никто не может его брать, использовать для мероприятий. С одной стороны, это, конечно, местами выступает как проблема, потому что некоторые вещи, ну, наверное, можно было бы давать, но, тем не менее, это вот такой закон. Поэтому мы стараемся подбирать, и наши коллеги активно, другие структурные подразделения, филиалы подключаются, подбирать то, что трогать можно, и использовать эти предметы в занятиях.
19: Это касается, прежде всего, новой истории, скажем так.
20: Новой истории, ну, и в целом по 19 веку вполне себе набирается. Какие-то копии археологических предметов вполне себе есть. Ну, вот.
19: Реконструкторов привлекаете? Я помню, был в зале, когда викинги были, там прям активный ветер у нас.
20: Стараемся, у нас различные реконструкторские движения, у нас и научные сотрудники музея есть, которые...
19: Реконструкторы,
20: да.
19: Сам Бог велел, мне кажется.

Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: Пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
3: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и remax.ru. ООО «Remax» шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-40.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

0: Реклама.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
3: О, «Римэкс» шины, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
4: Полчаса без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Remax» и на remax.ru.
3: ООО «Remax» шина Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-48-0.
4: Внимание! В Joy-пабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joy-пабе на сцене сойдутся группы «Летонина», «Делайт Фиера», «Дейтри» и «Риди Монстас», а также специальный гость «Будда Лав». Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19.00 в Joy-пабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Без возрастных ограничений.

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
3: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Евросоюз в преддверии зимы столкнется с рекордным за 15 лет дефицитом газа. По информации издания «Политико», Европе будет не хватать 14 миллиардов кубометров газа. Ранее эксперты заявляли, что общие запасы этого вида топлива в странах ЕС упали до самого низкого уровня с начала введения статистики. Это может вынудить правительства покупать газ по высоким ценам на более нестабильных мировых рынках, либо даже потребовать от потребителей сокращения спроса, пишет иностранная пресса. В Екатеринбурге подготовили новые правила для самокатчиков. Администрация намерена предложить изменения в областной закон об административных правонарушениях, чтобы для водителей СИМ появились соответствующие штрафы. Возрастет ответственность за надлежащую организацию работы и для кикшеринговых компаний. Например, самокатами запретят загораживать запасные выходы, пандусы, лестницы и подходы к ним, пишет портал Е1. Губернатор Денис Паслер назначил стипендии лучшим студентам. Денежные поощрения за успехи в освоении рабочей профессии назначены 30 студентам учреждений среднего профобразования. Они получат по 30 тысяч рублей. Такие стипендии выплачивают с 2008 года. Для Свердловской области это особенно важно. Промышленным предприятиям нужны хорошо подготовленные молодые специалисты. И наша задача – создавать условия для их профессионального развития и поощрять их успех. Отметил Денис Паслер. Поддержка студентов в регионе соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети». В России растет популярность груминга. За 8 месяцев этого года спрос на такие услуги увеличился уже на 11%. Вырос и средний чек. За красоту своего питомца хозяева отдают около 4 тысяч. Эксперты связывают ситуацию с ростом числа домашних животных и гуманизацией отношения к ним, пишет «Газета.ру». Официальный доллар на сегодня 85.42, евро 95.47.
2: Информация на правах рекламы.
3: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
4: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
3: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Итак, по прогнозу, максимум тепла переехал на середину следующей недели. А выходные нас ждут плюс 12, и даже без заморозков по ночам и без осадков днем. Попробуйте прогуляться, чё дома-то сидеть, да ведь?
2: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Музыка мирового класса.
10: Литл Ричард.
11: Люси, you won't do your sister's wheel.

0: Реклама.
1: Внимание! В Джойпабе! Третий сезон музыкального марафона. В эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе на сцене сойдутся группы Летанина, Делайт Фиера, Дейтри и Риди Монстас, а также специальный гость Будда Лав. Это не просто концерт, а настоящий музыкальный поединок, где талант и страсть борются за ваше внимание. Ждем вас в эту субботу, 10 октября в 19:00 в Джойпабе. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Без возрастных ограничений.
2: Казанова!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: реклама.
1: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
3: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. Телефонный разговор президентов России и США можно ожидать скоро. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В среду, 7 октября, беседу по телефону с Владимиром Путиным анонсировал Дональд Трамп. В четверг пресс-секретарь президента России заявлял, что сроки проведения телефонного разговора Москва и Вашингтон еще не согласовывали. Всего с начала этого года президенты России и США провели 5 телефонных бесед. Последняя состоялась 8 сентября. Пожароопасный сезон завершился 9 октября в Свердловской области. В этом году погодные условия позволили региону завершить этот напряженный период раньше, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава области напомнил, что весной и летом из-за обильных дождей пожароопасная обстановка на Среднем Урале не вызывала опасений. Тем не менее, были ликвидированы 100 очагов возгораний на общей площади 2500 гектаров. Движение трамваев по Волгоградской ограничено с 10 по 11 октября. Причиной в мэрии назвали ремонт путей в районе перекрестка Волгоградской и Белореченской. Из-за перекрытия изменятся маршруты 6 трамваев, в том числе и первого. Он будет перевозить пассажиров со Вторчермета только до Волгоградской. Конечной 18 и 19 трамваев вместо Волгоградской будет западное трамвайное депо, сообщили в мэрии. Яндекс вечером в пятницу сообщил о недоступности части функций Алисы AI. Ответы нейросети пользователям могут приходить с задержкой, пишет ТАСС со ссылкой на заявление компании. Это же касается Яндекс-станций. У них возможны паузы перед ответом. По словам представителей Яндекса, сбои связаны с повреждениями дата-центров. Официальный доллар на выходные понедельник 85.42, евро 95.47.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
5: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт, внимание, финиш!
6: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Музыка мирового класса.
9: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Реклама. Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
2: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».

0: эмоции на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Pink Floyd.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Певица Британи Ховард и группа Alabama Shakes с песней про груз детских травм, которая называется «Как глубоко мы в этом увязли».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

possess and call McGee love.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обладатель Грэмми и основатель группы Rage Against the Machine Том Морелло и песня «Нас всех не убить».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье.